0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы в отдельных районах днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Углгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если...

0: Курск.
1: Ой, нас мы совсем замерзли. Ну иди ко мне, иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы наверняка слышали песню «Алсу иногда». И вот сейчас она в новой версии на радио «Витебск». Филатов и Кэрос «Иногда». Enjoy.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Гидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен УБГИДРОМЕТом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Лариси Придвіння.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск. У студии Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. Витаем вас.
2: Бешанковицким участкам Лепельского филиала Витебска облпалива забеспечена беспробойная поставка палива спожилцам района. За 2025 год реализовано насельництву 6637 кубичных метров дров и 679 тонн торфобрикета, что складая 105,71% до узровню 2024 года отповедно. За студень красовик 2026 забеспечено дровами 415 домовладанию, торфобрикетом 67.
1: Керуникам субъекта господарни, которые забеспечивают функционирование крыниц электричной и тепловой энергии, газовых, электричных и тепловых сеток, объектов социально-культурной сферы, жилево-коммунальной господарки, жилевого фонду, транспорту, дорожной сетки, иншим затекавленным, зуликом выников функционирования в отепляльном периоде 2025-2026 года, решением райвыконкама доручено забеспечить до 1 вересня бягучего года полную готовность объектов до працы в осенне-зимовый период 2026-2027 года.
0: Новины региона.
2: Автомобильные перевозки, порядок на земле, нарыхтовка кормов, шерег питаний, разлеженных на плановой нараде у старшини Чашнинского райвыконкама. Об организации деятельности, связанной с автомобильными перевозками бюджетных организаций, проинформовал керавник Центра по забеспечению деятельности бюджетных организаций державных органов Анатоль Нычка. У приватности ее назначил, что на сегодняшний день Центр оказывает послуги 39 организациям и державным органам района. Бесплатная перевозка организована для 345 навушенцев с 51 населенного пункта района. Парк, что год обновляется. В бягучем годе планируется набыть две новые одинки. Автобусы на 17 и 31 посадочное место. У ходе нарады так само были разглежены пытания обкосу населенных пунктов, ход кормонарыхтовчих компаний и иншие, якія датычацца жыццядзейнасці района и бяспекі.
1: У Клясицах, что у Расунском районе, где будаўніцтва профилактуры, дитячий сад для телят, да помогая будовать и молодь. 14 студентов Полоцкого дзяржуніверсітэта, механіка-технологічнага факультета, набираются в опыту на практице. Работники живут у гостиницы у Расонах. Каждый день на объект их доставляет службовая машина. Яны выконывают допоможные працы. Это добрая махчимость подзарабить. Можно было бы проводить каникулы инакше, але одна справа иншему не мешая. Днем працуем, а у вечера отпочиваем. Это уже другая будоля за год, каже Дмитрий Басов. Семен Мажанко працуе летом, каб облегчить нагрузку на батьку. У их сям'і четверо дзяцей. Гэта ж выдатна, калі ёсць магчымасць зарабіць самастойна, гаворыць хлопец. Студэнты будуць заняты на ўзвядзенні прафілактуры да 26 чэрвеня.
0: Адукацыя.
2: У Верхнядвинску отбылось урочистое уручение посвящения об агульной базовой эдукации у гимназии. Поделить радость и повиншовать девятиклассников пришли педагоги, батьки и близкие. Прогучали слова на дорогу у адрес ребят с пожеланиями дальнейших успехов у навучанні.
1: Прайшла урочистая церемония уручения посвящения об агульной базовой эдукации для навученцев средней школы номер 1 городка имя Баграмяна. 10 выдатников, морок веток и необходимость сделать выбор. Церемонию провели у городоцким палаце культуры. Повиншовать девятиклассников с такой важной подеей пришли педагоги и керавництво школы, родные и близкие. Детям нагадали, что

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». Странам Африки интересны наработки Беларуси по противодействию терроризму. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Белта. Сегодня очень остро стоит в Африке тема предотвращения дальнейшего развития терроризма, террористической угрозы. Им очень интересны наработки Беларуси по противодействию террористическим угрозам, подготовке специалистов, использованию нашего оборудования по борьбе с беспилотными летательными системами, рассказал Максим Рыженков. Комментируя состоявшиеся в Минске переговоры лидеров Беларуси и Ганы, глава внешнеполитического ведомства заявил, что перспективы для развития двусторонних отношений у стран огромные.
0: Политика.
1: Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади подтвердил достижение соглашения с США, об этом сообщает ТАСС. Текст меморандума о взаимопонимании завершен, официальное подписание состоится в пятницу в Швейцарии, заявил Гарибабади. Он сообщил, что с 15 июня объявляется окончание морской блокады США против Ирана, а также немедленное и постоянное прекращение войны и военных операций на всех фронтах, включая Ливан.
0: В мире.
1: Полицейские применили слезоточивый газ на акции протеста против саммита G7 в Женеве. Несколько тысяч человек начали шествие в центре Женевы в преддверии саммита группы 7. Участники митинга, выступающие против политики стран Большой Семерки, несли в руках плакаты и баннеры с надписями «Нет G7» и «Всем империалистическим альянсам». Также протестующие несли палестинские флаги и кричали лозунги в поддержку Палестины. Саммит Большой Семерки пройдет с 15 по 17 июня. Бразильские ученые обнаружили новый вид древнего моллюска, изучая окаменелость возрастом около 400 миллионов лет, найденную в регионе Понта-Гросса в бразильском штате Парана. По данным ученых, находка намного старше эпохи динозавров. Эти моллюски жили примерно на 170-155 миллионов лет раньше. Они обитали в мелководных морях и частично зарывались в грунт, поэтому были хорошо приспособлены к жизни в древних морских условиях. Открытие стало неожиданным результатом исследований, которые изначально были направлены на поиск уже известного вида моллюска. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 15, плюс 20 градусов, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: Здравствуйте всех с понедельником. Прекрасный день, 15 число, серединка нашего первого летнего месяца. Поэтому, друзья, представляете, уже немножечко так как-то получается приходит наитие о том, что лето вроде бы идет, а что мы в нем успели?
1: Пока ничего. Ну, так, знаешь, загадочно спросил, но на самом деле
0: ответ.
1: Пока погода не дает, понимаешь? Уверена, что дальше будет лучше, хотя, наверное, придется немножечко подождать. Но в целом, да, понедельник, новая неделя, новый старт, а это значит, кто-то начинает худеть, кто-то меняет работу, кто-то, не знаю, возможно, в отпуск вышел. Поэтому, друзья, в любом случае, понедельник день не тяжелый, а день хороший.
0: День начинаний, я бы так сказал, новых.
1: По крайней мере, в мыслях.
0: Хотя бы в мыслях, хотя бы так уже неплохо, с чего-то начинать да нужно. Друзья, вместе с «Раз будет шоу» предлагаю начать наше утро новой рабочей недели. У микрофона, как всегда, Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали, погнали!
2: Ты слушаешь «Раз будет шоу». Генеральный партнер «Раз будет шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе послушаем мой новый трек на «Радио Витебск».

0: гороскоп.
1: Ну что же, очередной день, очередной старт, ну и, конечно, свежий новый гороскоп, потому что без него мы, друзья, никуда. Ну, как минимум, возможно, кому-то это подскажет, в каком направлении двигаться, ну, а для кого-то будет таким, знаете, своеобразным предупреждением, куда идти лучше не надо.
2: В общем-то, напутствие с утра пораньше в понедельник выдаем каждому из 12 знаков зодиака. Вот, вы внимательно слушайте и записывайте где-то, помечайте именно у себя там. Поехали, овны, готовьтесь. Сегодня овнам нужно ценить каждую секунду, проведенную с близкими и дорогими. Важно впитать все слова и эмоции, пусть это врежется в память надолго. А вот с незнакомцами отлично выяснять отношения. Ну как выяснять? Говорить о том, что вам непонятно и не нравится.
1: А вот у тельцов ровно да наоборот. Нужно ловить каждое слово незнакомцев. Именно они натолкнут вас на крутую идею. Что касается самих тельцов, то сегодня, друзья, вам стоит быть душками во всех разговорах. Даже если собеседники будут дико раздражать. Не транслируйте негативные чувства, сохраняйте позитив и хорошие отношения.
2: Сегодня у близнецов не день, а невероятная история приключений, в которой, ну, очень много бонусов. Жизнь подкидывает вам отличные возможности. Не считайте ворон, хватайте всем, ведь у каждой будет свой срок годности.
1: Раки, вам же сегодня стоит включить рубильник дипломатичности. Будет миллион непростых разговоров, а иногда и стычек. Если будете особенно любезны и дружелюбны, то точно сохраните все контакты. Да еще и бонусом придут новые знакомства.
2: Львы, вам сегодня нужно включать свою дружелюбность на полную катушку. Болтать налево и направо. Только вот заводить темы стоит правильные. Вот не нужно неправильные темы разговаривать. Для каждого это уже решайте сами, что для вас верно, а что неверно. А вообще сегодня львам советуем заглянуть на крутую вечеринку или провести вечер культурно-просветительски.
1: Девам же стоит культурно поднапрячься серьезно. Сегодня именно. Потому что, во-первых, что касается культуры, это может подтянуть вашу карьеру. Что касается серьезности, именно серьезные разговоры дадут свои плоды. Вскоре, в общем-то, вы и вовсе сможете пробить какой-то потолок очень важных дел. Только нужно немного подождать.
2: Сегодня весам будет, ну, очень жирно вести, так что пользуйтесь всеми шансами, что подворачиваются. Измените свою жизнь до неузнаваемости. Единственное правило – все важные дела запланируйте на раннюю, а после полудня отдыхайте и не приближайтесь к работе.
1: А вот скорпионы захотят в свободный полет, но на земле их будут держать дела и партнеры, от которых ну никак не освободиться. Так что придется со многим считаться. На сегодня же гороскоп говорит, что несмотря ни на что, на какие-то головокружительные вершины вы, друзья, все равно заберетесь.
2: Стрельцы, сегодня у вас будет не минута славы, а настоящий день. Получается, получаться будет абсолютно все, и успех придет незамедлительно. Наслаждайтесь и не теряйте времени взяться за то, о чем грезили. Удача с вами рядом.
1: Собственно, как и с козерогами, она тоже где-то недалеко, потому что вам, друзья, сегодня будет жирно вести. Но только в том случае, если вы не будете сидеть на попе ровно. Старайтесь активничать, и удача будет рядом.
2: Сегодня водолеям самое то креативить и выпускать наружу творческую личность. Именно благодаря вашей фантазии и внутреннему миру вы сможете создавать что-то прекрасное, а это обязательно заметят нужные люди.
1: Ну и, собственно, на финал рыбы. И именно вам, друзья, стоит плыть туда, где, ну, очень страшно. Помните, что глаза боятся, а руки делают. Удивительно, ведь именно в этих сферах вы добьетесь большого успеха. Так что вперед!
2: Шевелим плавниками, уважаемые рыбки, да и, в принципе, все знаки зодиака, к которым это относится.
0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Понедельник можно начать из того, чтобы найти, например, новую работу. Поэтому, кто в поисках вакансий, вашему вниманию, предприятию спецавтобаза требуется электрогазосварщик с заработной платы от 1700 до 1800 рублей. Сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Телефон отдела кадров 227608, либо мобильный через 29 829 47 68.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Витебские предприятия Легпрома признались в любви к женщине. Поставы отметили 35-й юбилейный фестиваль «Звенять цимбалы и гармоник». На пожаре в Меорском районе погибли двое мужчин. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: еще немного вакансий, друзья, с утра пораньше. Для всех, кто находится в поисках работы, слушать внимательно. Предприятию «Полоцкий рынок» города Витебска на работу требуются экономист, продавцы и повара. Телефон для справок 330904 или через код 29 592 53 30.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Позитивчики и позитивщики, давайте-ка мы это утро зарядим еще и вашими добрыми, прекрасными словами, причем которые будут адресованы
1: не
0: абсолютно
1: нам.
0: Не нам, да, и даже, возможно, и не вам самим, а незнакомым людям, потому что суть у нас такова, что мы ловим номера автомобилей, которые где-то с вами стоят в пробках, на светофорах, либо просто вот рядом с вами находятся где-то на местах остановок, стоянок. И запоминая эти номера, пишем, либо фотографируем их, присылаем нам Viber и передаем привет незнакомцам абсолютно.
1: Ну, значит, мне осталось только добавить номер Viber 7071071 и рассказать вам о том, что, конечно, мы очень ждем ваших сообщений.
0: Ну и все. Вот и все, поехали. Несколько музыкальных у вас имеется. Если вдруг никого не заметили, пишите номер своего автомобиля и передавайте привет всему городу и вообще всем тем точкам, где вы слушаете радио Витебск. Погнали, полетели!
2: Вставай, разбудит шоу!
3: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм!
6: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Чкалова 19/1. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
3: Ну что ж, с большинством важных дел мы с вами закончили. Рекламу послушали, музыку послушали. Ну, в принципе, впереди еще музыки много, поэтому прямо сейчас лучше все-таки заняться тем, зачем мы собрались. Передавать приветы. Собственно, начнем мы, пожалуй, с Вадима. Его привет отправляется автобусу. Так, вот, к сожалению, номера я, наверное, не разгляжу автобуса, а его номера 1372. Вам отдельный привет.
4: Так, есть у нас Вероника на Kia 1304. Она передает привет серебристому Volkswagen 75-68.
3: А Марина передает свой привет с улицы Чапаева, Ладе 8927, а также Мазде 2469. Желает всем хорошего дня и настроения.
4: Так, вот у нас появился и район воинов-интернационалистов. Здесь нам пишет Олег. Передает он привет синий Лада X-Ray 2180. Между прочим, он говорит, что поворотничек включай. Вот.
3: Дело доброе. А вот Вадим дополняет свое сообщение и, конечно же, не забывает про Елену и Андрею на Hyundai 1090, Саву, Вадима и Александра. Нам с тобой тоже привет. Всем отличного дня и хорошей трудовой недели.
4: Ну и, Санька, отличается у нас здесь привет всем постоянным его участникам. Ну и, конечно, что у нас здесь по ловле. А вот есть здесь принтер 1467. Вам привет.
3: Собственно, что остается еще добавить? Финальный привет от Жени, которая говорит: «Доброе сложное утро понедельника всем на Гагарина. Отдельный привет Kia 5510. Всем бодрости».
4: Ну вот, думали, финальный, а не финальный. Виталий еще залетает и говорит: «Хорошего дня». Так, «Хорошего дня» на «Шевроле» на Зеленогорской. Ну вот, пожалуйста, на номерной знак 7373.
3: Кажется, вот. Я начинаю даже вспоминать, чье это «Шевроле», потому что девушка нам, по-моему, писала, если я не ошибаюсь, как раз таки на номер был такой, и марк тоже.
4: Белый «Шевроле» или не белый «Шевроле»?
3: Слушай, да, был белый, ладно, ошибочка, и тем не менее.
4: Возможно, есть брат-близнец, только другого цвета. В любом случае, друзья, всем и каждому абсолютно привет от волны радио Витебск, и погнали в следующий час.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Витебские предприятия легкой промышленности накануне собрались на форум «Образ современной женщины и отечественные бренды» в концертном зале «Витебск», чтобы отпраздновать профессиональный праздник и признаться в любви к женщине. На одной площадке были организованы выставка продукции, модный показ актуальных коллекций, арт-перформанс, бренд искусства качества, объединивший текстильные традиции и современные арт-решения. А также продемонстрированы восстановленные традиционные костюмы витебщины. Гости форума наглядно убедились в том, что отечественный легпром шагает в ногу со временем, радуя покупателей качественной продукцией, внедряет новые технологии, готов быстро осваивать выпуск новых изделий и бережно хранит традиции.
1: Новости региона.
2: Юбилейный 35-й международный фестиваль «Звенять цимбалы и гармоник» вновь собрал на поставской земле артистов, мастеров и гостей из разных уголков Беларуси и зарубежья, превратив город в большую праздничную площадку, сообщает «Витебские вести». Особое внимание в этом году было уделено году белорусской женщины. Литературные встречи, художественные выставки и творческие проекты напомнили о важной роли женщины в сохранении семейных и культурных традиций. В поставы приехали гости из разных регионов Беларуси. Беларуси, России и Сербии. Настоящим центром фестивальной жизни стала площадь Ленина, городской парк и районный дом культуры. Здесь проходили концерты, конкурс «Кто кого», работал город мастеров, шумели сельские подворья и звучала музыка разных народов. Завершился фестиваль праздничным шествием и большим концертом, который объединил на одной сцене артистов разных поколений и стран. На пожаре в Мёрском районе погибли двое мужчин. Трагедия произошла в деревне Долгиново. К моменту прибытия подразделений МЧС жилой одноэтажный дом был охвачен огнем. В горящем помещении кухни на полу спасатели обнаружили обгоревший труп сожителя хозяйки дома 88-го года рождения. А в жилой комнате тело мужа и ее сестры 78-го года рождения. Сама хозяйка дома на момент пожара находилась в гостях и не пострадала. Огнем в доме уничтожены кровля, повреждено потолочное перекрытие, стены имущества. На месте чрезвычайной ситуации работало 4 единицы техники МЧС. МЧС предупреждает: не допускайте беспечности в вопросах собственной безопасности. Берегите себя и своих близких, а в случае чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 15, плюс 20 градусов. В Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Все верно, разбудит и еще кое-что расскажет, друзья. Потому что вот на самом деле только что увидела интересную новость. Понятное дело, что многие, наверное, знают ее достаточно давненько. И тем не менее, мне было интересно почитать, как это работает. В Стокгольме дорожные камеры фиксируют водителей, которые соблюдают скоростной режим. Mm-hmm. То есть делают все правильно, да? И они автоматически становятся участниками лотереи, призовой фонд которой формируется из штрафов, уплаченных теми, кто не соблюдает. Но мне кажется, это очень крутая система. Потому что, во-первых, ну, есть причина двигаться верно, двигаться правильно, да. Соответственно, не создавать никаких аварийных ситуаций, а во-вторых, ну, такой приятненький бонус.
1: Это вообще бонус-то бонус. Это знаешь, как джекпот растет же с каждым днем, да?
0: Конечно.
1: И вот, пожалуйста, все соблюдаешь, ничего от тебя и не требуется, ничего не покупать, ничего. Просто едешь по правилам дорожного движения, ничего не превышаешь, а потом такой раз, например, и видишь смс-ку. Вы выиграли там, например, 10 тысяч долларов.
0: Ну, знаешь, я думаю, призовой фонд там на самом деле не огромный, потому что, мне кажется, там достаточно правильно все водят, занимаются вот этими всеми полезными делами.
1: Все, я теперь буду правильно водить.
0: Ну, да, мне кажется, знаешь, направлен на такой психологический момент.
1: Супер.
0: И все. Поэтому это не просто даже лотерея, которая, знаете, как-то подстегивает на то, чтобы делать правильно, а чисто вот такой психологический фактор, который не позволяет делать неправильно. Стыдненько.
1: Это круто. Это круто, друзья. Ставим лайк определенно такому решению. Ну, а еще ставим лайк за продолжение «Разбудит шоу».
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.

0: Вот.
1: А прямо сейчас предлагаем вам не просто поздороваться и передать кому-то приветы, а сделать это, ну, таким немножечко загадочным образом. Потому что есть у нас для вас один вопрос. Собственно, как вы провели выходные? А вот рассказывать это предлагаем вам смайликами.
2: Да, от 3 до 5 смайлов, пожалуйста, нам пришлите. Вайбер, чатик, давайте оживимся прямо сейчас здесь у нас на волне Радио Витебск. Вот от 3 до 5 смайлов пришлите, которые будут максимально описывать ваши выходные. А мы попробуем разобрать своего рода сыщики такие.
1: Ну, по крайней мере, мы постараемся это сделать достаточно правильно, но уж, пожалуйста, не обессудьте, если что-то пойдет не по плану, потому что в целом, как видим, так и говорим.
2: Да, поэтому давайте попробуем сыграть такую приколюху. Поехали, погнали.
0: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну что, посмотрим, что получилось с помощью ваших эмодзи-смайликов. Говорили мы о том, опишите от 3 до 5 смайлов, как прошло, как прошли ваши выходные. Вот, пожалуйста, есть человек с ником Волк здесь у нас. У него было все, знаете, на выходных. Сначала любовь, потом смех, потом слезы.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, слезы это были сегодня утром. Возможно, от того, что вот этот смех выходного дня закончился.
0: Не-не-не, мы про выходные говорили
1: исключительно. А вдруг? Вот смотри, Марина сделала, например, вообще ход конем. Она сразу подписала «Утречка». И там в целом выглядит так, как будто Марина вышла из своего дома. Дома посмотрела на красивые цветы и пошла кушать свою клубничку.
0: А лучше бы пошла домой спать.
1: Ну, это все еще впереди.
0: Позволяет. Так, у Светланы здесь... Ой, у Светланы здесь и рыбалочка, и какие-то шашлычки, и все здесь было и присутствовало. Слушайте, Света, лайк вашим выходным определенно.
1: Так, а вот у Сергея тоже были классные выходные. В целом идея очень даже ничего. Собственно, сначала они, видимо, с друзьями, я так предполагаю, где-то танцевали, хорошенько отдыхали, а потом был лес, палатка, шашлыки, романтика. Ну, а дальше добавляет кто как хочет.
0: Ну и замечательно. Есть у нас еще Владимир, а у него здесь тоже рыбалочка, палаточка, природа. Ну, замечательно. Слушайте, улов-то поймали хоть, надеюсь.
1: Ну, а, собственно, Оля немножечко опечалила всю эту историю, потому что, судя по всему, ездила она куда-то в торговый центр, потратила все деньги, и теперь все, беда.
0: Теперь
1: беда.
0: Там в конце плачущий смайлик.
1: Там нет, там, знаешь, уже смайлик из серии. Все, все, больше не поеду, никогда, ни за что.
0: И календарь должен быть отсчитывающие цифры, вот эти вот числа до зарплаты.
1: Ай, да ладно, зачем об одном и так прожить можно? Каш никто не отменял.
0: Вот, пожалуйста, по 50 копеек кое-где есть кашки. Не буду говорить, где будет звучать как реклама. Ой, Серега тут тоже катался по рабочим делам, но зато финал этих рабочих дел был очень-очень приятен для Сергея. Правильно, отдыхать тоже нужно. Спасибо большое, друзья, чатик всем. Еще раз доброе утро. Погнали дальше.
2: Чат, привет. Радио Витебск. Радио, которое

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. В колледжах Беларуси начинается прием документов у поступающих на уровень профтехобразования. Подростки нашли виллу второго века под школьным спортзалом в Риме. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.

0: Знаете, друзьям, предлагаем через пару минуточек присоединиться к новому розыгрышу бокса от наших друзей-партнеров футбольного клуба ML Vitebsk.
1: Ну, не совсем новому. Розыгрыш старый, а вот список претендентов, он уже действительно новый, обнуленный. И с понедельника фактически уже начался. Поэтому кто-то из вас может стать первым претендентом на классный подарок.
0: Это мы даем вам клич о том, чтобы вы не переключались и звали, возможно, своих друзей, товарищей и родственников.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Выбор один, не-не-не, не один. Выбор большой в магазине Един.
4: Магазин Един. Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине Един на Ленинградской, 17А.
5: А вот так... И это десятка.
6: А вот так?
5: И уже 14.
6: А если так, уже 14 и 4.
7: Так это рыба.
6: Нет, это альфа.
8: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
9: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: А вот и тот момент, который обещали. Начинаем забирать претендентов одного за одним каждый будний день в нашей игре Max Time, для того, чтобы в пятницу кто-то из вас получил тот самый бокс с замечательным наполнением от наших друзей и партнеров ML Витебск.
1: Все, что вам нужно знать, друзья, это номер нашего вайбера 7071071, а дальше дело за малым. Ответить верно и первым на простой достаточно вопрос. Собственно, в этом вам могут помогать как наши соцсети, в основном телеграм-канал «Радио Витебск», так и сети футбольного клуба «МЛ Витебск». Что касается вопроса, то буквально через несколько секунд вы его услышите. Ну и все, и можно действовать.
0: Сегодня вот максимально простой. Вот в субботу было дерби Витебска. Встречались «МЛ Витебск» и футбольный клуб «Витебск». Назовите, пожалуйста, минуту и игрока, который отличился в составе футбольного клуба «МЛ Витебск». Поехали.
2: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Радио, которое слушает.
1: Ну вот хотелось бы сказать, что молодцы абсолютно все, но нет, есть нюансы, потому что и фамилии ретели разные абсолютно, и минуты тоже. Поэтому в целом все молодцы за то, что поучаствовали, но да, есть победитель.
2: Конечно же, есть у нас сегодня в список претендентов залетает Наталья. Цифры ее номера заканчиваются на 965. А именно она первой прислала вот свое СМС с правильным ответом. А что касаемо правильного ответа, то это 50-я минута. Артем Концевой отличается в составе футбольного клуба МЛ Витебск в нашем витебском дерби. Вот. С чем его и поздравляем. Вообще, неделька-то у Артема выдалась насыщенная. Вот тебе и гол за сборную, и свадьба, и еще гол в витебском дерби. Чем
1: ну
2: не круто?
1: Ну вот. Человек зарабатывает на семью. Все правильно. Знает, что должен, знает, что может. Это ж хорошо.
2: Да. Поздравляем еще раз и Артема. И, конечно же, желаем дальнейших успехов футбольному клубу МЛ Витебск.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут.

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Ты что это сделал?
5: Заплатил стикером.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск» разбудит шоу.
2: Смотрите, какая такая новость есть. Вот все. Теперь даже если произойдет восстание машин, людям некуда будет идти. Даже на улице милостыню не попросишь. Потому что вот в Китае уже появились роботы-попрошайки на улицах города. Вот, пожалуйста, сидит запрограммировано вот это вот действие ручками типа «Аля, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». И знаешь что? Собирают деньги.
3: Конечно. Это же удивительно. Пока что, по крайней мере. А дальше, дальше больше. Поэтому я не знаю, что
2: дальше,
3: тебе здесь добавить.
2: Больше
3: денег, я не знаю. Дальше страшно, да, действительно, это так. Но, слушай, ну мне кажется, даже чисто по приколу, кто-нибудь что-нибудь положил бы ему, потому
2: знаешь,
3: что, ну, не увидишь же везде такого.
2: Те люди, которые сами таким занимались, они такие: приобрету робота, буду на удаленке.
3: Ну да, слушай, лайфхак.
2: Просто подключаешься к нему и такой, что ты там разговариваешь, говоришь, запрограммировал на пару движений, и пожалуйста. Тем.
3: Конечно, таким способом сами насобирали на робота, а теперь пускай работает.
2: Вот,
3: отбивают инвестиции,
2: вот.
3: Получается.
2: Получается, что это вложение было. Ну, у нас же вложение в следующий час на волне радио «Витебск», поэтому давайте туда медленно, но верно и перемещаться.
1: Твое утро.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина, подчеркнул белорусский лидер.
0: В Беларуси.
1: В колледжах Беларуси начинается прием документов у поступающих на уровень профессионально-технического образования, сообщает Белта. Продлится прием по 23 августа. На уровень профессионально-технического образования колледжи планируют принять в этом году около 29 тысяч человек на бюджет. В приемную комиссию поступающие подают заявление на имя директора, оригинал документа об образовании, фотографии, медицинскую справку о состоянии здоровья, документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение, а также документ, удостоверяющий личность. На уровень среднего специального образования колледжи будут принимать документы у выпускников 9 классов на бюджетные места с 18 июля по 3 августа, на платные с 18 июля по 10 августа.
0: В мире.
1: Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней с момента подписания соглашения между Ираном и США, которое запланировано на 19 июня. Как сообщалось ранее, замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб Абади подтвердил достижение соглашения с США. По его словам, текст меморандума о взаимопонимании завершен. Официальное подписание запланировано на пятницу в Швейцарии. Ученики римской школы случайно обнаружили под своим спортзалом роскошную древнюю виллу, возраст которой составляет почти 1900 лет. Подростки решили проверить старую легенду о тайных подземных комнатах и не прогадали. Все началось в 2021 году в научном лицее Кавур, расположенном недалеко от Колизея. Во время школьной акции протеста несколько учеников нашли ключ от запертой двери в подвале. Пройдя через старую котельную, они попали в неизвестные помещения, где за узким проходом открылись древние коридоры с фресками и мозаиками. О своей находке подростки рассказали учительнице истории, а та связалась с археологами. В настоящее время археологи продолжают расчистку комплекса. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 15, плюс 20 градусов. В Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: 130/1 Евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в радио.

0: Эх, друзья, начинаем очередной час. Вот вы посмотрите, какие уже все бодрые, какие уже все на рабочих местах. Ой, вам бы вот каждому сейчас дать диплом за то, что понедельник встретили отлично. Вот я бы так даже сказал. Да, возможно, у кого-то настроение с утра не айс. Ну и что? Зачем нам вот это вот айс, холодный лед?
1: Что?
0: Ну вот посмотри, вот видишь, как я связываю одно ко второму, чтобы хоть как-то соизмерить то, чтобы в понедельник нам по нам бил не так сильно.
1: Ну, я не знаю. Я могу только добавить, что вот в России хотят переименовать бургеры в котлетники. Ну, я не знаю, почему, что тебе еще рассказать.
0: Почему и нет? Ну, тоже понедельник у людей. Ну, пришли на работу такие, ну, что нам еще сделать? Ну,
1: давайте... Слова эти заморские, да? Или как там правильно?
0: Давайте бургеры в котлетники сделаем. Я не знаю, там...
1: По-нашенскому будет, да? Или как там правильно это назвать?
0: Почему нет? Вот потому что все, друзья. Понедельник. Чего тут еще долго размусоливать и рассусоливать? Есть темы, на которые хотите поговорить, набрасывайте. Мы вам тоже несколько таких подкинем в этом часу.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: появляются везде искусственные интеллекты и нейросети. Что на этот раз попало под удар? Вот, пожалуйста. Не представляешь, настоящие судебные дела.
1: А, получается, наши права попали под удар.
0: Ну как, права не знаю, но вот адвокаты в США решили воспользоваться чатом GPT при подготовке документов к судебному делу. Mm-hmm. Причем они ссылались на несуществующие дела. Так им выдала нейросеть, придумала. Судья заметил ошибку, наказал сразу обе стороны. Если ранее на выдуманных процедурах ловили лишь одну сторону, то на этот раз состоялась полноценная битва между искусственным интеллектом от с одной стороны и с другой стороны, и ИСа, и ответчика.
1: Так, расскажи мне дальше. Их отстранили, наверное, да? Адвокатов
0: их отстранили,
1: решили начать...
0: адвокатов поменяли, дело продолжается, дело берет новые обороты, и теперь уже реальные юристы, реальные адвокаты будут с этим работать, разбираться, что там те понавертели, понакрутили.
1: Нам теперь только остается добавить, знаешь, это ток-шоу на радио Витебск, слушай внимательно, скоро будет продолжение,
0: да
1: там, да,
0: вообще,
1: что-то из этой серии.
0: Ну, это, знаешь, это из разряда вот действительно какой-то нелепицы и хохмы. Вот два, причем такая профессия, да, серьезная. Но. И тут вот банальные ошибки в чате GPT, причем там была ссылка, что это была еще бесплатная версия, которая там стартерары, первое, что думает, то и отвечает.
1: Нет, ну слушай, а зачем талмуд переворачивать, если можно? Вот ты написал вопросик, тебе дали ответик. Ну, в целом, а вдруг прокатит?
0: Не, ну слушай, скорее всего, с зарплаты адвокатов в США можно позволить и платную подписочку было хотя бы.
1: А зачем платить лишнего? Это же адвокат. Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь?
0: А, вот оно как. Ну, тогда. Ладно. В общем-то, теперь нужен глаз да глаз, и как-то профессионализм превыше всего будет еще больше цениться, чтобы разобрать как раз-таки вот такие вот уловки.
1: Да не так это будет работать. Теперь просто для этих адвокатов даже платная версия будет бесплатной. Вот и все.
0: Это по факту.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
3: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: прощай, не грустить.
1: Их юность, юность, где ж ты? Куда уходишь?
2: Тебя вообще-то здесь, если что, так, на минуточку, знаешь, заговорил, нет, как будто тебя там, я не знаю, не, ну, 80
1: менее,
2: плюс.
1: Ну, тем не менее, знаешь, ну, уже не 20 и даже не 25.
2: Ой, слушай, давай я не буду называть конкретные цифры,
1: ладно,
2: но в целом ты юн, молод и полон сил. Поэтому давай, расслабься, выдохни,
1: ну,
2: все окей.
1: Получается, что-то вышли, меня успокоили тут и все.
2: Не, ну слушай, с чего начал, тем закончили.
3: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил генсека Шанхайской организации сотрудничества с 25-летием со дня основания организации. ООН готова оказать поддержку в достижении мира на Ближнем Востоке. Музыканта Rolling Stones обязали перекрасить входную дверь розового цвета. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Ну вот и она, понедельничная, постоянная наша рубрика «Лови момент», но в понедельник она, знаете, особая, потому что как-то понедельник, если у кого-то вот как-то не задается, можно просто посмотреть на красивые фотографии и станет чуточку легче. Или посмотреть, что кто-то тоже находится на работе, и от этого тоже легче.
2: Конечно, все мы любим смотреть, как работают другие, даже на выходном это делать приятно. Ну, зачем скрывать, правильно? Правильно. Вот, но что касается еще этой рубрики, так это то, что действительно, мало того, что просто приятно смотреть на фотографии, так еще и интересно, кто с чем занимается, кто где находится. Возможно, кто-то очень интересно провел выходные. Почему нет? Вот, ну, в понедельник же можно немножечко отойти от правил, да?
1: Можно.
2: Да? Хорошо. Все, пойдем, друзья. Ждем ваши фотографии здесь и сейчас, в приоритетном. Но если что-то суперинтересное вы увидели на выходных, то, конечно, тоже милости просим. Вайбер, Телеграм, 7071-071.
1: На все про все несколько минут, поэтому погнали, полетели. Фото, фото, фото.
0: Твое утро «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Лови момент.
8: Вот у кого-то, возможно, будет скоро второй завтрак, а у нас еще первого не было, поэтому я начну, пожалуй, с фотографии с едой. Вот очень мне так захотелось, потому что Оля скинула, ну, невероятно красивый десерт. Я уже представила, насколько он был вкусный, и говорить становится сложнее. Потом добавила еще и Света своей вкусной домашней, прошу заметить, клубничкой.
9: Ой,
8: в общем,
9: класс.
8: Вот знаете, и еще даже вот там есть прекрасная девушка, которая нам прислала и домашний лучок,
9: все,
8: и что-то там, грядки, садовод,
9: ой,
8: огород.
9: Ну,
8: я представляю,
9: круто,
8: как там вкусно, и все.
9: Сергей находится в пути, Руслан тоже в пути. Так, Аня, у Ани здесь цвет настроения цветочный. Наталья тоже по улице нашего города двигается, как и Александр. Говорит, всем хорошего дня и отличного настроения. Михаил вот присоединяется. А что-то знаете, а тучки-то пошли у нас.
8: Дай угадаю твою фирменную фразу, облака кучевые,
9: кучевые,
8: да?
9: Кучевые облака, да, друзья. Знай, будет дождь, будет беда. Кучевые облака, он даже в рифму сказал. Все, друзья, мы быстренько собираем все фотографии и делаем подборку в телеграм-канал Радио Витебск. Успеть до дождя — наша главная задача. Поэтому услышимся уже в следующие 60.
0: Разбудит шоу на Радио Витебск.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Наша шанхайская семья помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Беларусью и ШОС.
1: В мире.
2: Беларусь открыта для иностранных туристов. Потенциал нашей страны в этом направлении представили на международной выставке в Гонконге. В числе экспонентов ведущие туроператоры, отели, национальный парк Припятский. ООН, визитная карточка белорусского Полесья, в выставке участвует впервые и презентует экологическое направление. Во время выставки белорусский туристический бизнес провел переговоры с местными туроператорами. Выставка в Гонконге собирает профессионалов индустрии со всего мира. В прошлом году в ней участвовали более 500 компаний из 64 стран. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго достигло 782. Умер 181 человек. Об этом сообщает ТАСС. Никогда с момента начала нынешней вспышки Эболы не было зарегистрировано столь значительного увеличения числа инфицированных и умерших от нее. За прошедшие сутки умерли 32 человека, 72 заболели. Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке Конго 15 мая. Есть случаи заболевания и смерти от Эболы и в соседней Уганде. В Лондоне муниципалитет района Вестминстер обязал 79-летнего музыканта группы The Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить входную дверь его особняка, посчитав розовый цвет неуместным для исторической застройки. По мнению чиновников, яркий оттенок нарушает архитектурную гармонию фешенебельного квартала. Особняк стоимостью 7 миллионов фунтов музыкант купил 9 лет назад. Вуд проживает в этом доме с женой Салли и двумя 10-летними дочерьми. В составе The Rolling Stones также продолжают выступать 82-летний Мик Джаггер и Кит Ричардс. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой

0: Вот в новый час стартуем, а новость будем продолжать. Собственно, из разряда вот эти «задай вопрос GPT». Mm-hmm. Про адвокатов рассказали, а теперь про то, как GPT обманул целую семью из России. В общем, он убедил их лететь в Македонию без визы, чего делать было категорически, естественно, нельзя. Виза была нужна. В общем, провал года, лайк и соболезнования, конечно.
1: Ну, конечно, потерянный отпуск, потерянные те самые дни, денечки. Ай-яй-яй-яй-яй, что творится, друзья? Не, лучше вы потратите время, лучше вы позвоните куда-нибудь, вот в эти турфирмы, убедите. Да вообще, вот что вам не выдает, лучше перепроверять. Там же даже сноска имеется, вот то, что ответы могут быть ошибочными, но почему-то люди приняли так, что GPT это, ой, все, как-то вселенское око вот этого вот разума
0: мне
1: и
0: кажется,
1: правильности.
0: Мне кажется, мы просто разленились, и зачем искать какую-то дополнительную вот информацию, куда-то звонить, что-то узнавать, если можно всего лишь один вопрос задать, и все, пожалуйста, получай тебе целый ответ. Правильный,
1: говорят,
0: неправильный вопрос.
1: Говорят, лень двигатель прогресса, но что-то вот как-то в этом смысле да наоборот.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: реклама. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: даже не думай.
1: Все мы уже осознали, что понедельник действительно тяжелый день, и в целом мы уже привыкли в это время, наверное, знаете, попивать кофеек и не напрягаться, поэтому не будем нарушать традиции, а будем делать то, что мы любим, не думать. Это любят абсолютно все, можете не сопротивляться, не говорить, что такого нет, но по факту, но расслабиться же нужно всем, поэтому прямо сейчас предлагаем этим заняться.
2: Знаешь, зацепился за твои слова, вот, а все мы знаем, что в это время мы попиваем кофеек, кто-то, возможно, просто от понедельника попивает в этот момент уже, такое. Ну а что? С этим днем мне все понятно. Давайте следующий.
1: Так.
2: Но тем не менее. Ладно, ладно, хорошо. Все только позитивно. И, конечно же, мы здесь...
1: Про кофеек.
2: Про кофеек, да. Абсолютно. А вот во фразе стартовой, которая будет дана, пока неизвестно, о чем пойдет речь, но будьте уверены, что там должно несколько интересных вариантов вам подкинуть. Вот стартовую фразу получите, вводите ее в Viber, Telegram 7071071. Из предложенных вариантов выбирайте слова, которые подскажут вам ваше автозаполнение. Таким образом у вас сформируется предложение. Все на этом, друзья. Выдаю вам стартовую фразу. Решение моей проблемы – это... А дальше троеточие. Mm-hmm. Но это только пока, знаете, потому что вот понедельник, день тяжелый, у всех, возможно, какие-то там рабочие моменты возникают, проблемки. Их надо решать. Вот решение моей проблемы – это... А дальше выбирайте из предложенных слов автозаполнение. Все, через несколько музыкальных минут вернемся. Еще раз напоминаю фразу. Решение моей проблемы – это...
3: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: А вот так! И это десятка.
7: А вот так?
6: И уже 14.
7: А если так, уже 14 и 4.
8: Так это рыба.
7: Нет, это альфа.
9: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
10: Радио Витя.

0: Что у нас тут догорело, перегорело? Лампочки, говорят, да, а вот у нас другие слова рвутся в эфир. Потому что у нас была с вами стартовая фраза «Решение моей проблемы – это», а дальше добавляло ваше автозаполнение. Давайте начнем. Ну, вот у Екатерины получилось. «Решение моей проблемы – это вообще не важно, откуда справка от полиции».
1: Вау, нормальный, грамотный подход.
0: Интересные приключения у нас у Екатерины были. Наталья пишет, что «Решение моей проблемы – это любовные дела, омлет из перчинки и милая улыбка».
1: Вау, ну тут что-то на романтическом. Наверное, да. Так, судя по всему, собралось. Но, да, тем не менее, да, окей, имеет место быть. Зато вот вариант от Анжелы, мне кажется, зайдет абсолютно любой девушке. Решение моей проблемы – это не мое дело. Правильно, должен быть человек, который может их решать. И Ань нам присылает свой вариант. Решение моей проблемы – это просто не понимаю, почему я не могу тебе доверять.
0: Так, Серега нас заворывается на волну, говорит, решение моей проблемы – это все, что можно было сказать. И это проектирование электроотопления.
1: На рабочем, ладно.
0: Кстати, да, многие проблемы электроотопления решают.
1: Особенно, если свой дом к этому прилагается.
0: Да, Сергей говорит еще один нам. Решение моей проблемы – это сообщение свободное от электриков. Не могу найти ваш телефон для связи. Со сложившейся традицией в шоке.
1: Так, ладно, я пока загружаюсь, я перечитаю обязательно это сообщение.
0: Я уже придумал себе вариант на это.
1: Нет, я, понимаешь, я просто читаю варианты от Елены и понимаю, что я хочу с ней. Решение моей проблемы – это поездка на морюшко. Мне кажется, это не автозаполнение, Лен, но лайк, однозначно лайк. И Татьяна пишет, решение моей проблемы – это просто так, что ты хочешь мне сказать или ты меня любишь?
0: Так, отлично. Света говорит, решение моей проблемы – это не проблема, но я думаю, можно будет получить подарок от слушателей.
1: И сделать это проблемой.
0: О, да. Надежда говорит, решение моей проблемы – это дело в моей голове, и мне кажется, я не успею до конца жизни.
1: Вау, это по девичьей есть такое.
0: А Ольчик говорит, решение моей проблемы – это все, что я бегу на ВБ и сняла твою зарплату в этом месяце.
1: Это уже не ваша проблема.
0: Ой, как супер,
1: слушайте. Все нормально. Решение моей проблемы – это не то, что я хочу, чтобы ты знала, что я не хочу, чтобы ты была рядышком, пишет нам Владислав. Решение моей проблемы – это сообщение «Проверено на работе». Это такой вариант прислал нам Юлия. И Александр пишет, решение моей проблемы – это сообщение «Проверено» всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня.
0: Ну и хоть за это спасибо и на это. Марина говорит, решение моей проблемы – это да, я знаю, что ты делаешь, ты мне очень нравишься. Вот оно как. А Александр говорит, решение моей проблемы – это развод и счастливая будущее, сказала жена.
1: Вау, понятно, ладно, я перехвачу, пожалуй, следующее сообщение, пока Влад приходит в себя.
0: Давай.
1: Решение моей проблемы – это не важно, чтобы я это делал, пишет Сергей. И еще один Сергей тоже присоединяется, говорит, решение моей проблемы – это то, чтобы не случилось в моей голове, я просто хочу понять, почему у меня так много дел.
0: Так, дела накапливаются, это все нормально. Решение моей проблемы – это 100 тысяч долларов, пишет нам человек с ником KA.
1: Ну,
0: в принципе, по факту.
1: Не только
0: логично.
1: Вашей.
0: Да, а вот Наталья говорит, решение моей проблемы – это в среду после 17.00 поступит на счет сумма.
1: Днем зарплаты вас, Наташа.
0: Ой, прекрасно, замечательно. Спасибо, друзья, вам за ваше продолжение. Мы двигаем далее.
2: Даже не думай. Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Футболисты жодинского «Торпедо» «Белаза» сыграли в ничью 1-1 с мозырской «Славией» на финише 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Белта». В Могилеве местный «Днепр» потерпел поражение от дзержинского «Арсенала» 0-1. В субботу первое поражение потерпел действующий чемпион страны МЛ «Витебск», уступивший в северном дерби футболистам «Витебска» 1-2. На первое место вышли футболисты минского «Динамо», обыгравшие на своем поле гостей из Гомеля со счетом 2-1. На третью позицию поднялся гродненский «Неман», победивший в Бресте местных «Динамовцев» с результатом 3-1. Спортсмены Минска заняли второе место в розыгрыше Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. В решающем поединке турнира в португальском «Назаре» чемпионы Беларуси уступили швейцарскому клубу BSC-54 со счетом 4-6. В полуфинале подопечные Дмитрия Камзолова одолели итальянскую команду «Ленарджи Пиза» в серии послематчевых пенальти 4-3, игровое время 1-1. В четвертьфинальном поединке обыграли еще один итальянский клуб «Виареджо» с результатом 4-1. А в 1/8 финала победили в овертайме венгерский «Банихат» 5-4. На предварительном этапе белорусы заняли первое место в группе H, победив немецкий «Бич Ройлс», финский «Хобби» и французский «Монпелье». Футболисты сборной Швеции одержали крупную победу в своем первом матче чемпионата мира. В поединке предварительной группы F шведы не оставили шансов команде Туниса 5-1. В другой встрече этого квартета сборная Нидерландов дважды выиграла у японцев, но не удержала победу, пропустив второй гол в концовке игры, ничья 2-2. В группе E футболисты Германии разгромили дебютанта чемпионата мира команду Кюрасао 7-1, а Кот-д'Ивуар одолел эквадорцев с минимальным перевесом в счете 1-0. Сегодня вечером в квартете H испанцы сыграют с Кабо-Верде, начало матча в 19:00, а в стартовом поединке группы G бельгийцы будут соперничать с египтянами, начало в 22:00. Белорусские болельщики могут следить за играми мирового первенства в прямом эфире телеканала Спорт ТВ. К этому часу у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».
2: Rica, sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza,

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Чкалова 19/1. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Kator. Стоп кадр.
1: Билетик в кино. Прямо сейчас на волне радио Витебска разыграем мы. Да знаете, билетик-то будет один, а вот сходите на киносеанс вы сможете вдвоем. Поэтому, друзья, прекрасное начало недели можно вот провести и так. Если сейчас выиграете, потом успеть забрать этот билетик, выбрать фильм и насладиться.
2: В общем, называется, организуйте свой досуг сами, выберите себе партнера и фильм заодно, и приятно проведите
1: мы
2: время.
1: Мы еще партнера выбирали за вас и как-то решали, на что вам пойти. Но
2: зачем
1: это уже
2: вот уже придираться к словам, правильно?
1: Ну, я ж люблю.
2: Люби вот где-нибудь в другом месте, а прямо сейчас давайте будем начинать все-таки играть. Друзья, вам нужно знать номера студии 60-20-60-60-20-70 и ответить верно на один простой вопрос. Нет, а мы не звонками будем
1: играть. Звоночками.
2: Ну давай,
1: сегодня.
2: Как хочешь.
1: А давай звонками поиграем сегодня, ничего нет.
2: Хорошо. В общем, есть у нас один простой вопрос, нужен правильный ответ. Прямо сейчас в кинотеатрах идет замечательный фильм в жанре ужасы, фантастика и тому подобное. Mm-hmm. Называется он «Закулисье реальности». Так вот, суть фильма в том, что как будто бы там есть место, которое находится где-то за гранью.
1: Mm-hmm.
2: И есть один мужчина, который находит портал вот в это место, оказывается в бесконечном числе лабиринтов, и там его поджидают всякие нечисти, что-то жуткое и так далее, тому подобное. Так вот, вопрос. Где же находится тот скрытый портал в другое измерение?
1: Так, друзья, 60-20-60-60-20-70 наши номера эфирной студии. Звоните, говорите свой вариант ответа, если он верный, забирайте билеты. Ну а пока вам на сообразить буквально секундочек 30 музыки. Еще раз вопрос, где же находится скрытый портал в другое измерение?
0: Радио Витебск. Every breath that I take is a proof of my 24.

0: которые ты любишь.
1: Ну все, друзья, поехали принимать звонки. У нас уже на линии несколько имеется человек. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, как ваше имя?
3: Андрей.
1: Андрей, замечательно. Андрей, а где же находится портал в это измерение?
3: На кухне находится.
1: Где, где?
3: На кухне.
1: Не на кухне. Спасибо большое за попытку. Играем дальше. 60-20-60-60-20-70. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Где у нас портал?
4: Подвал мебельного магазина.
1: Ой, замечательно, прекрасно, ну просто невероятно. Вот вам аплодисменты, вы совершенно правы. Да, вы забираете свой билет в кино на, на две персоны. Так, рассказывайте, как ваше имя?
4: Елена.
1: Елена, очень приятно. Елена, любите ли вы кинотеатры? Вот, посещаете
4: его?
1: Так,
4: конечно.
1: Замечательно.

0: стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб MaxLine.
1: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на радио «Витебск».
5: Понедельник, конечно, день прекрасный, невероятный. Не будем думать о том, что у кого-то там настроения не было, у кого-то первый рабочий день, вот это вот тяжело и все не так, как надо должно идти. Нет, друзья. Если правильное настроение и верный посыл у вас с самого утра, ну, конечно же, посыл в положительном смысле этого слова. Хотя, если посыл и кого-нибудь куда-нибудь с утра пораньше, возможно, вам от этого легче стало, тоже можно.
6: Ну, возможно, не вам, а кому-то другому, кто этим занимался. Такое тоже имеет место быть. Но, да, действительно, настроение решает многое. Поэтому главное, чтобы никто вам его не испортил. Так что, друзья, настраивайтесь сами на что-то хорошее, ищите что-то хорошее в каждом моменте, да и не обращайте внимания на всякую ерунду, которую вам говорят.
5: На протяжении 4 часов поднимали, как могли, ваш вот этот вот утренний заряд настроения. Мы разбудит шоу. Ну, а теперь Наташа Баталка перехватывает у нас эту эстафету. В общем-то, что?
6: Что? Хотел сказать, что Наташа подготовила, как всегда, новинку, свежие звездные новости.
5: За выходные, уж поверьте, много чего произошло. Поэтому вот внимательно слушайте, что там будет, да как. Мы же услышимся с вами завтра. На микрофонах были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего понедельника. Всем
6: пока-пока. Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Горячий хит на радио «Витебск».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 91 777 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете. Большинство путешественников приехало из стран соседней Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 349 946 жителей Европы. Напомню, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
0: В мире.
1: Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя обязанным выполнять пункт о Ливане в соглашении между США и Ираном. Ранее премьер-министр Пакистана сообщил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном достигнуто. Официальные лица Ирана и США подтвердили данную информацию. Официальная церемония подписания состоится в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гари Бабади, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Около 80 миллионов человек на востоке США находятся в зоне риска из-за сильных гроз, штормового ветра и возможного образования торнадо. Об этом сообщает телеканал ABC. По данным метеорологов, непогода может затронуть районы от северной части штата Джорджия до штата Мэн. Ранее сильные штормы обрушились на ряд штатов в центральной части страны. В штате Канзас был зафиксирован град размером с мяч для софтбола, а в штате Миссури скорость ветра во время грозы достигала около 138 километров в час, что привело к падению деревьев и перебоям с электроснабжением. Мощное землетрясение на Филиппинах не только привело к человеческим жертвам, но также нанесло урон морской флоре и фауне. Стихия подняла морское дно на 2 метра, из-за чего кораллы оказались на открытом воздухе. Подземные толчки магнитуды 7,8 произошли на юге острова Минданао 8 июня. По последним данным, погиб 61 человек, еще 40 пропали без вести. Местные жители впервые сообщили о геологическом явлении, известном как поднятие побережья через 2 дня после землетрясения. На некоторых участках береговая линия расширилась на 200 метров. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 74-2».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: проверить. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Я думаю, друзья, ни для кого не секрет, что движение – это жизнь, и специалисты в области здоровья уже давно рекомендовали любому человеку ходить не менее 10 тысяч шагов в день, так сказать, тот самый базовый минимум для поддержания двигательной активности. И если у вас на самом деле с этим как-то тяжеловато в связи с сидячей работой или наличием авто, то, я думаю, летом смело можно пересесть как раз-таки на велосипед или пару дней в неделю ходить на работу пешком, тем более пора года располагает, так что ловите момент. На самом деле про двигательную активность я вспомнила сегодня не случайно, так как 15 июня празднуется Международный день прогулки. Ну и, следовательно, мы с вами тоже ближайшие 3 часа прогуляемся по нашим FM-просторам, зарядимся здесь хорошим настроением, раскачаемся, много музыки послушаем, поиграем. Привет, кстати, тоже передадим и узнаем все о звездной жизни. В общем, бранч начинается, Наташа Баталка уже на месте. Всем доброе и, надеюсь, бодрое понедельниковое утро.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багет».

0: Бранч премьера.
1: Только что наш белорусский исполнитель Holy Flame подарил в эфире нежность, а мы на самом деле этому только рады, но тем не менее я сейчас в эфире готова, друзья, раздавать свежую музыку. Как-никак, новая трудовая неделя настала, и принесла она нам не только новые цели и задачи, но еще и какие-то свежачки. И как раз-таки сейчас в этой рубрике мы начинаем очередное знакомство. Я думаю, многие из вас в свое время смотрели диснеевский мультик под названием «История игрушек», когда дети засыпали, и ночью в их детских комнатах оживали куклы, медведи, солдатики и другие игрушки, и у них, так сказать, начиналась яркая жизнь. Так вот, в мире фэнтези, сразу скажу, уже насчитывается 5 частей этого мульта «Истории игрушек». И как раз-таки к последней, 5-й части, известная американская певица Тейлор Свифт создала песню под названием «I know it, I know you», что в переводе означает «Я знала это, я знала тебя». Кстати, именно Тейлор Свифт с этой композицией установила исторический рекорд по ротации на американском радио. Песню взяли в эфир все без исключения 157 отчитывающихся кантри-станций уже в первую неделю после выхода. Ну и на самом деле музыкальная работа выполнена в стиле кантри. Песня описывает воссоединение старых друзей или влюбленных, акцентируя внимание на глубокой неизменной связи, которая выдерживает время и разлуку, ну и передает радость от осознания того, что истинная связь не исчезает, даже если жизнь разлучает людей на длительный срок. Ну и как я уже намекала вам о том, этот сингл стал саундтрека мультика «История игрушек 5». Если не смотрели мульт, обязательно посмотрите. Ну а мы сейчас как раз-таки послушаем тот самый хит от Тейлор Свифт. После прослушивания не ленитесь, переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и голосуйте.
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Власти Лондона потребовали от гитариста группы Rolling Stones перекрасить дверь в черный цвет. Особняк музыканта Ронни Вуда расположен в районе Мейдауэлл. Так вот, он и некоторые местные жители получили уведомление о том, что цвета их дверей вредят внешнему виду и особой архитектурной ценности района. В свое время Ронни покрасил вход в дом в ярко-розовый, оставив ворота в черном цвете. Но, судя по всему, из-за жалоб и законов музыканту придется готовиться к небольшому ремонту. Также мы узнали, что исполнитель Оливер Три в возрасте 32 лет погиб в Рио-де-Жанейро в результате столкновения двух вертолетов. Последней публикацией музыканта в Инстаграме была фотография из звукозаписывающей студии. Напомним, что Оливер Три, американский певец и рэпер, создавал музыку в жанрах альтернативного хип-хопа, инди-рока и электронной музыки. Среди его хитов были такие, как «When I'm Down», «Life's Gone On», «Elia and Boy», «Hurt» и другие. К слову, у артиста было более 11 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify. Ну а бывший футболист Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла накануне первого матча сборной США на чемпионате мира по футболу 2026 года. Вместо традиционной красной дорожки для него подготовили зеленую футбольной тематики. На церемонии выступили жена Бекхэма Виктория и его друг, актер Том Круз. Что касается кино, то фильм «Майкл» – новый рекордсмен среди музыкальных биопиков. Кинокартина, посвященная жизни Майкла Джексона, установила новый мировой рекорд кассовых сборов для музыкальных биографий. Картина собрала впечатляющие 912 миллионов долларов, обойдя предыдущего лидера «Богемскую рапсодию», чей доход составил 911 миллионов долларов. И в завершении 15 сентября группа BTS представит две официальные книги. Первая – сборник текстов песен, раскрывающий истории и смыслы, стоящие за их музыкальными произведениями. Вторая – кулинарная книга с корейскими блюдами, рецепты которой вдохновлены периодами выходов альбомов коллектива и личными гастрономическими предпочтениями его участников. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: по-славянски.
1: На календаре, друзья, 15 июня, уже середина месяца, а мы продолжаем готовиться к самому масштабному летнему мероприятию нашего города. Это же, конечно, юбилейный Славянский базар. И в рамках бранча в рубрике «Фестивалем по-славянски» продолжаем узнавать разные организационные моменты. Сегодня в городе Минске, там, где Национальная библиотека, пройдет мероприятие под названием «Фестивальный василек на алмазе знаний», где состоится презентация имиджевого ролика на светодиодном экране по периметру библиотеки и презентация имиджевого ролика на футбольном светодиодном экране по периметру стадиона под названием «360 градусов. Фестивальная волна». А вот как раз-таки завтра, 16 июня, в нашем городе Витебске состоится медиамост к юбилею 35 лет Славянскому базару в Витебске, в рамках которого пройдет серия интервью с организаторами, режиссерами и участниками фестиваля, а также республиканскими теле- и радиоканалами и иными ведущими СМИ. К слову, сегодня на нашей волне с 14 до 15 пройдет программа под названием «Добро пожаловать», в гостях которой будет генеральный директор Центра культуры «Витебск» и директор фестиваля Глеб Александрович Лапицкий. Именно он расскажет, чего нам ждать от фестиваля в этом году. Ну, а обо всех других событиях и мероприятиях, касаемо Славянского базара, вы всегда можете узнать на сайте gck.by.
0: Фестивалем по слогам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: На часах, ребят, уже 11.55. Вот так вот практически незаметно, да и под хорошую музыку мы добрались с вами к полудню этого понедельника. Напомню, что за стартовый час музыкального бранча мы с вами познакомились с сегодняшней новинкой. Напомню, что трек назывался у нас «I know it, I know you» от американской певицы Тейлор Свифт. Ну и я сегодня вам в эфире рассказывала, что этот сингл стал саундтреком к мультфильму под названием «История игрушек», пятая часть. Так что, если вы хотите поддержать эту певицу, переходите в наш открытый телеграм-канал и голосуйте. Пост, так сказать, ждет ваших реакций. Как всегда, у нас там есть три варианта ответов. Под постом, если есть желание, делитесь мнениями и впечатлениями. Потом все это дело обязательно, так сказать, озвучим. Ну, а пока мы двигаемся дальше, финалим этот час, насладимся еще немного музыкой, а потом, как всегда, узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Белта. «Почти ежедневно общаемся. В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна. Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем», — заявил белорусский лидер.
1: В мире.
2: Литва, Польша и Франция с 16 по 26 июня проведут военные учения «Отважный вепрь» вблизи Сувалкского коридора, сообщают литовские СМИ. В частности, союзники отработают совместные операции пехоты и синхронизацию действий. В апреле этого года парламент Литвы одобрил строительство военного полигона в Капчиместе в районе Сувалкского коридора. Планируется, что работы по его возведению завершат к 2028 году, а на соответствующем участке смогут разместиться до 4000 военнослужащих. Молдова ежегодно теряет около 1 миллиарда евро из-за курса нынешнего руководства страны на сворачивание отношений с Россией и СНГ. Об этом заявил бывший президент Молдовы, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон в интервью ТАСС. По его словам, согласно подсчетам, с 2021 года республика потеряла около 5 миллиардов евро из-за разрыва связи с Россией. Дадон подчеркнул, что это огромная цифра для Молдовы, напомнив, что утвержденный парламентом годовой бюджет страны за этот год – как раз составляет около 5 миллиардов евро. Швейцарские избиратели на общенациональном референдуме отклонили резонансную инициативу по ограничению численности населения страны. Идею продвигала крупнейшая правая партия «Швейцарская народная», занимающая жесткие антимиграционные позиции. Проект требовал заблокировать рост населения выше 10 миллионов человек до 2050 года под угрозой разрыва соглашения с Евросоюзом. Согласно официальным итогам, 55% высказались против ограничений. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет. Пока звучала музыка в эфире любимой волны радио Витебск, мне на просторах интернета попалась фраза о том, что 1/7 нашей жизни – это понедельник. И это действительно так. Одна неделя меняет другую. Здесь все стабильно и понятно, и ничего на самом деле с этим не сделаешь. Так сказать, своего рода система, в которой мы живем. Так вот, хочется пожелать, чтобы те самые понедельники сломали стереотипное понятие о тяжелом дне недели. Может быть, после выходных и отдыха собраться с мыслями немножечко сложнее, чем обычно, особенно в летний период, но зато подумайте, сколько новых стартов и возможностей открывает именно понедельник для всех нас. Так что вперед из песней, да еще и не с одной, ведь в нашем эфире хитов хватит на всех. Так что включайтесь и присоединяйтесь в нашу компанию. Ну и, конечно же, про игру «Чемоданное настроение» от нашего партнера турагентства «Багира» тоже не забываем. В ближайшем будущем обязательно с вами поиграем.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток «Сочный витамин». Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: «Ника». Давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.BY.
9: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: чемоданное настроение.
1: Сейчас всем нашим радиослушателям предлагаю немножечко порезвиться на волне и сыграть в нашу игру «Чемоданное настроение». За игру спасибо партнеру турагентства «Багира», а еще огромное спасибо за классные подарки для вас. Напомню, что разыгрываем мы каждую буднюю неделю в рамках бранча бесплатный проезд в Крым и обратно. Кто отправится на Черное море абсолютно бесплатно, мы узнаем в пятницу, когда проведем финальный розыгрыш. А пока у нас понедельник, старт рабочей недели, белый чистый лист перед глазами, так сказать. Давайте список наполнять финалистами. Играть будем с вами в Вайбер. Номер мессенджера 7071071. Принимать участие могут все желающие, ну, кроме тех, кто уже, так сказать, получил свои путевки поездки. Назовем условно все это дело таким образом. Значит, ваша задача после моего вопроса за небольшой музыкальный нарез быстренько сообразить и название страны либо государства прислать в мессенджер. Кто первым правильно отвечает, тот, в принципе, попадает в список финалистов. Все предельно просто. Смотрите, друзья, меня интересует, в какой стране перед Рождеством ставят такую фигурку, как соломенный сказочный козлик. Его еще, кстати, очень часто называют евальский козлик. Вообще эту фигуру устанавливают во многих скандинавских странах, но меня интересует одна страна, откуда на самом деле все пошло. И, кстати, именно в этой стране, в одном городке, на главной площади ставят эту фигурку высотой 13 метров. Тельце этого козлика поддерживает стальной каркас, а, кстати, на саму фигурку уходит, представляете, 3 тонны соломы. Иногда плохие люди пытаются все это дело поджечь, но, тем не менее, фигура на площади всячески охраняется. В какой стране все это дело происходит?
0: Чемоданное настроение. Радио Витебск.

внимательно слушал, я говорила, что фигурку Евельский соломенный козлик устанавливают во многих скандинавских странах. И, соответственно, туда и Дания, и Норвегия тоже подойдут. Но, тем не менее, меня интересовала самая главная страна, откуда все пошло. И, конечно же, у нас есть такие варианты ответов. Это действительно Швеция. Первым, кто правильно среагировал и догадался, в Вайбере оказалась девушка по имени Вероника. Именно она первой написала «Швеция». У Вероники номер телефона заканчивается на такие циферки, как 5224. Вероника, если вы сейчас меня слышите, поздравляю от души. Вы открываете список финалистов, ну и, естественно, в него первое попадаете. В игру «Чемоданное настроение» мы продолжим играть уже с вами завтра. Ну, а я напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ребятам в гости в офис, скажите «Радио Витебск», и за это получайте скидку 5%. Всю информацию, если интересно, уточняйте у менеджеров.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Внешнеполитические ведомства Беларуси и России движутся в авангарде нашего союзного государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл в Минск с рабочим визитом для обсуждения актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия во внешнеполитической сфере. Подробности приводит Пол Первого.
2: Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику, хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что, поскольку все-таки... Нет, ну что, у вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться, поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, Евразэс, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась. О чем?
3: Семерка, вроде, да, семерка. Они, правда, большая семерка называют.
2: Большая. Ну, может быть.
3: Великая Британия, большая семерка.
2: Ну, конечно, конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну и последнее изменение, динамика очень большая, и конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали к нам с рабочим визитом. В спокойной обстановке есть возможность поговорить.
1: Сергей Лавров отметил, что ему очень приятно по приглашению Александра Лукашенко встречаться с главой белорусского государства. Он рассказал, что еще накануне была возможность обсудить различные вопросы с белорусским коллегой, министром иностранных дел Максимом Рыженковым. И в рамках рабочего визита эта работа будет продолжена. Другие подробности встречи в ближайших выпусках.
4: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
5: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Скидка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: тебя. Бранч-парад.
1: Холода действительно ушли, и уже не весна, а даже лето. Если вы хотите сейчас кому-то признаться в чувствах и порадовать родных и близких, не забывайте, что на горизонте виднеется наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Так что берите в руки телефоны и пишите свои сообщения. А пока все-таки находимся здесь и сейчас. И у нас нарисовалась рубрика традиционная для понедельника «Бранч-парад». Именно быстренько здесь вспомним все новинки, с которыми знакомились на прошлой трудовой неделе. Пойдем по порядку. Ровно неделю назад мы с вами слушали классный, такой позитивный трек под названием «Sun in your eyes», что в переводе означает «Солнце в твоих глазах». Красиво, согласитесь, звучит, и мне кажется, фразу можно использовать как признание любимому человеку. Так вот, над этой прекраснейшей новинкой потрудились российские звезды, музыканты Алекс Паркер, Феном, а вот вокал продемонстрировала свой певица Брук Уильямс.

именно этой новинкой мы открывали прошлую трудовую неделю. Во вторник вашему вниманию предоставлялся трек под названием «Cricket Love», что в переводе означает «любовь к крикету». Над новинкой потрудились музыканты KDDK и Алекс Альта. У них, кстати, есть совместная работа под названием «One and Two», которая очень многим слушателям приглянулась, и даже вы умудрялись в рамках поздравительных сегментов периодически ее, так сказать, заказывать. Так вот, глядя на новинку «Cricket Love», могу сказать одно: у парней однозначно есть любовь к индийско-восточным мотивам.

на календаре была середина рабочей недели, мы с вами знакомились с зарубежным треком Run Run River от известных диджеев Дэвид Гетта Алок, а также музыкальная группа Stick Figure. Кстати, именно у последних в свое время был трек под названием Angels About Me, где и есть те самые слова Run Run River. Ну а такие известные диджеи, как Алок и Дэвид Гетта, просто решили, так сказать, усовершенствовать это музыкальное творение, и вот что у них вышло.

признаться честно, из всех музыкальных новинок в рамках бранч-парада мне очень нравится четверг. Ну, вообще, хороший день недели, предпятницей можно величать, да и музыка там была, на мой взгляд, потрясающая. Позитивный трек «Leave it all», что и есть, означает «проживи все в своей жизни», причем «проживи на полную катушку», а над новинкой с таким позитивным звучанием потрудился известный бельгийский диджей «Lost Frequencies».

Ну и вот она в рамках нашего бранч-парада нарисовалась всеми любимая пятница. И, естественно, в этот прекраснейший день недели мы знакомимся с русскоязычными новинками. И на повестке прошлой пятницы у нас был хит под названием «Легко воспламеняемая 2.0». Почему 2.0, я вам в эфире уже как-то рассказывала, потому что в свое время российский исполнитель Сергей Арутюнов посотрудничал с Кай Метовым, выпустил песню «Легко воспламеняемая». А вот сейчас, не так давно, он решил тоже эту композицию усовершенствовать, добавить туда женский голос, посотрудничал с певицей Неондой. И вот что у ребят вышло.

0: музыкально. Мы с вами пробежались по всем новинкам прошлой трудовой недели. Напомню, 5 хитов, 4 зарубежных и 1 русскоязычная новинка. Теперь переходите в наш открытый телеграм-канал и голосуйте. Пост ждет ваших реакций. Ну а мы, естественно, по результатам голосования будем уже понимать, кто чаще будет появляться в нашем FM-пространстве, а кто из этих знаменитостей сможет отобраться в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20», который, кстати, выходит по выходным вечерам.
1: Бранч

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать. На тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. 16 июня с 10 до 16 часов в Витебской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения, сообщает телеграм-канал «Витебская область официально». Будут включены электросирены, передаваться сообщения по радио. Это необходимо для того, чтобы убедиться в технической работоспособности и исправности системы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий. Жители и гостей региона просим с пониманием отнестись к проводимой проверке, соблюдать спокойствие и общественный порядок. МЧС напоминает о правилах поведения при включении электросирен, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем». По этому сигналу необходимо включить радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.
0: Новости региона.
1: В Витебской области за прошедшие выходные более 100 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщили в УГАИ УВД Витебского облсполкома. За прошедшие выходные на дорогах региона 102 пешехода и 54 велосипедиста нарушили ПДД, за что были привлечены к административной ответственности. Из них 8 человек находились в состоянии алкогольного опьянения и 15 без световозвращающих элементов в темное время суток. Всего за два дня в Витебской области было пресечено более 1400 нарушений ПДД. В том числе 193 водителя привлекли за нарушение скоростных ограничений, 40 за проезд на красный сигнал светофора, 65 непредоставление преимущества пешеходам. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать осторожность, пешеходов помнить о своей безопасности, а также напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении ПДД. Предстоящие выходные любителей активного отдыха ждет одно из самых ярких и запоминающихся событий этого лета. В субботу и воскресенье 20 и 21 июня в живописном уголке Витебского района развернется областное спортивно-массовое мероприятие «Витебский велофест-2026». Организаторы подготовили насыщенную программу, которая гармонично объединит любителей веломарафонов, беговые кроссы, семейные состязания и веселую развлекательную программу для детей и взрослых. Важно отметить, что масштабный спортивный фестиваль приурочен к году белорусской женщины, а также к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Вход для болельщиков, зрителей и гостей, желающих просто отдохнуть на свежем воздухе и поддержать своих близких, абсолютно свободный и бесплатный. Организаторы ждут всех желающих в Долже и желают удачи на трассах. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422». We'll be right back.

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 20 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Проспект Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Еще один час на волне нашего города. Распаковали мы зарубежным треком Radio Baby от Don Diablo и Fits in the Tantrums. Если вы, ребят, в ближайшем будущем хотите послушать свои любимые композиции, то уже музыкальные заявки присылайте нам в наши мессенджеры. Будем все это дело рассматривать. Кстати, помимо песен, очень приветствуются ваши приветы, признания в любви, поздравления, а также просто добрые, теплые, хорошие сообщения, написанные без особого повода. Если забыли данные, то напоминаю, Viber, Telegram, номер здесь единый, 7-071-071. Ну а что касается музыкального агента, напомню, эта программа бесплатна для всех и каждого. Выходит на волне она у нас исключительно по будням с 13 до 14, а также с 19 до 20. Так что ловим момент. Ну и пока вы там сочиняете, мы будем потихонечку возвращаться к нашему эфирному плейлисту. Совсем скоро, после небольшого рекламного ролика, послушаем хит под названием «This is Real», над которым в свое время потрудился Джекс Джонс и Элла Хендерсон.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бренда на радио «Витебск» – турагентство «Багет».

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Только что, ребят, насладились с вами творчеством на французском языке от нашей группы талантливой белорусской Parade of Planets. А теперь, конечно же, от музыки переходим к озвучке ваших сообщений. Их очень много, что на самом деле радует. Но, тем не менее, пойдем по порядку. Так, внимание на эфир. Отправляю привет всей честной компании. Кириллу Цинкевичу, Семеновичу и Кундалеву. Мужики, желаю сегодня безоблачного дня, чтобы никаких проблем и головников на горизонте. Новикову Кириллу отдельный персональный привет. Всем удачи, Александр Александрович Напрыгин. Проводе. Есть у нас сообщение еще от одного Александра. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет моей любимой семье Зуевых. Особенный привет жене Ане, сыновьям Дмитрию Максиму и маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю. Как всегда, есть приветы для друзей, а именно Вадиму Сергеевичу передают, Вадиму Анатольевичу, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке. Всему коллективу радиостанции Витебск тоже привет. Всем радиослушателям хорошей трудовой недели. Уверена, неделя такая и будет хорошая, быстрая, ну и самое главное, конечно, чтобы все ваши дела и делишки решались с легкостью. Так, успеваем захватить еще одно сообщение. Здравствуйте, хочу передать привет сыночку Рустаму. Мы сейчас в дороге с Браслова, сильно люблю, скоро будем дома. Вот попросили поставить композицию «Нас не догонят» от группы «Тату». Ну, песня как раз-таки вам действительно актуальна для путешествий, но тем не менее, добирайтесь очень аккуратно, следите, так сказать, за дорогой. Это касается, естественно, всех слушателей, которые сейчас находятся в автомобилях, но в данном случае, раз хочется вспомнить такой хит, давайте делать это вместе.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело и растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Чкалова 19/1. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: агент.
1: Прямо сейчас продолжаем наше движение в рамках музыкального агента. Идем по сообщениям. У нас есть и просто привет, и, естественно, и поздравления. Тут добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369, вам, Наташа, а также всему коллективу Радио Витебск. Тоже привет, слова благодарности за крутую музыку, новости на любимой волне. Всем отличного настроения и хорошего начала трудовой недели, написала Леночка. Попросила поставить Настю Кравченко. Пока, Лен, обещать не буду, потому что сегодня очень много музыкальных заявок, но если вдруг успеем за эфир, обязательно прозвучит ваша, так сказать, любимая исполнительница. Идем дальше. Прошу передать привет своим напарникам Олегу и Андрею, с которыми едем на машине в Браслав на работу. Легкой недели и хорошей погоды. Юрий отметился своим творчеством словесным. Вот недавно у нас было сообщение, ребята ехали из Браслава в Витебск, а тут обратная история. Поэтому тоже парням пожелаем счастливого пути, ну и, конечно же, хорошего настроения. И вот оно, поздравление. Здравствуйте, Радио Витебск. Вас приветствует предприятие «Самсон». Весь наш дружный коллектив поздравляет с днем рождения замечательную девчонку Иванову Жанну. Коллеги обаятельные, безумно привлекательные и очень работящие, на месте не сидящие. Шлем кучу поздравлений, а повод – день рождения. Желаем жить блистая, взахлеб любить, мечтая, быть звонкой, креативной, по-прежнему активной. Пусть счастье будет вечным, а радость бесконечной. Для Жанны попросили поставить соответствующую композицию, но не могли мы отказать уж точно. Стюардесса по имени Жанна звучит прямо сейчас от Владимира Преснякова. Ну а мы Жанну тоже поздравляем.
0: Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Россия, несмотря на разного рода гвалты со стороны, строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Подробности приводит Пул Первого.
2: Знаю, что министр звонит вам часто. Он мне докладывает об этом разговоре. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалты, определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства, я всегда своему старшему брату говорю об этом, они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или, как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее.
3: Министерство войны у них.
2: Да, но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне. Как обычно, есть о чем поговорить.
3: Спасибо, Александр Григорьевич. Всегда очень приятно бываю здесь, быть в вашем кабинете по вашему приглашению. И сегодня мы продолжим нашу работу. Начали вчера уже один на один. Подробно поговорили по деликатным вещам. Сейчас доложим о том, какие у нас возникают мысли. И я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе в связи с подготовкой к этой семерке, в связи с инициативой Британии, Франции, Германии. Они там ультиматум из 5 пунктов. Послы приходили, вручили нам, значит, свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить и что напрямую касается союзного государства.
1: Президент обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум 2 раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. И это кроме встреч в рамках международных мероприятий. Другие подробности встречи не пропустите в следующих выпусках.
0: День на радио Витебск.

что вместе с вами послушали классный сингл под названием Secrets от группы One Republic. Мне кажется, у этих ребят плохих песен вообще в принципе-то и не бывает. Ну а что касается самого названия, у них однозначно имеются секреты, как и у других людей, и это абсолютно нормально. Ну, их секреты останутся секретами, а вот как раз-таки в наших мессенджерах никаких секретов нет. Раз вы пишете, значит, вы готовы озвучивать свои послания. Ну, единственное, что, конечно, через мой голос все это дело делаем. Есть у нас сообщение от Вадима. Передаю пламенный привет своим любимым родителям. Отцу Муравьеву Василию Петровичу, матери Муравьевой Зинаиде Леонтьевне, лучшей сестренке Раковской Марине Васильевне, своей любимой супруге Татьяне и сынульке Артему, а также вам, Наташ, большой привет. Всем нам теплого, продуктивного дня, ведь это так прекрасно, что мы есть друг у друга. Полностью поддерживаю. Это здорово, что мы действительно с вами такая одна большая, дружная FM-семья. Я бы назвала это так. Есть у нас еще одно сообщение с нотками юмора от Вероники. Добрый день, передаю привет своему любимому мужу Игорю. Едем в Витебск погулять, с любовью, твоя Иждивенко, и много-много улыбающихся смайликов. Но здесь хочется добавить, едем в Витебск не только погулять, а потратить все твои деньги. Ну, а почему бы и нет, если любимый человек позволяет это делать, поэтому мы желаем вам, конечно же, прекрасного отдыха в нашем городе Витебске. Друзья, если вы хотите порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Напоминаю, наши данные Viber, Telegram 7071071. Ну, а мы будем возвращаться к нашему эфирному плейлисту, и по курсу у нас свежий хит «Хей, на-на-на» от Миши Миллер. Музыкаль.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные, без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

Перед тем, девчонки и мальчишки, как озвучивать очередную порцию сообщений, у меня для всех есть одна полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуется электрогазосварщик зарплаты 1700-1800 белорусских рублей, а также сортировщик вторичного сырья зарплаты 1200-1350 белорусских рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив в отдел кадров, номера телефонов 227608, а также, напоминаю, имеется мобильный код 29-829-47-68. Ну а теперь открываем наши мессенджеры и что же у нас здесь есть. Марина поздравляет всех с началом новой трудовой недели и желает легкого понедельника. А также есть сообщение у нас от Полины. Здравствуйте, дорогое радио Витебск. Желаю всем доброго настроения и чудесного денечка. Поставьте, пожалуйста, песню Swim от группы BTS. Ну, давайте послушаем, ребят. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: А вот так и это десятка.
2: А вот так
1: и уже 14.
2: А если так,
1: уже 14.4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14.4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: В нашем прекрасном городе Витебске на часах уже 13:54. Программа «Музыкальный агент» подошла к своему логическому завершению. Если вы, ребят, не успели озвучить, точнее, написать нам свои приветы и поздравления, а мы, естественно, не успели их озвучить, то можете реабилитироваться вечером с 19 до 20. Мои коллеги Саша Назаренко, Настя Дроздова все это сделают. Но, тем не менее, могу всех заверить, чтобы были спокойны, проверили мои вайберы, телеграм, все сообщения, которые к нам прилетели в обеденное время, мы, естественно, зачитали. Так что можем потихонечку завершать эту программу. Пользуясь случаем, напомню, что совсем скоро на волне с 14 до 15 у нас состоится другая важная программа под названием «Добро пожаловать». Тема встречи сегодняшней будет Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Наше главное масштабное юбилейное событие. В гостях будет Глеб Александрович Лапицкий, генеральный директор Центра культуры Витебска, директор фестиваля. Так что, если у вас есть какие-то интересные вопросы нашему гостю, можете их уже присылать в те же

же самые мессенджеры. Так что действительно 60-минутка будет, я бы сказала, по-славянски насыщенная. Оставайтесь на волне, не переключайтесь. Мы услышимся с вами уже завтра. Напомню, что на протяжении 3 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю. Говорю пока-пока и желаю вам прекрасного понедельника. Музыкальный

Витебске 14 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Минске обсудили ситуацию вокруг конфликта в Украине. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил журналистам после встречи у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. По словам Сергея Лаврова, речь шла о том, какую роль играют западные коллеги в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки непосредственно конфликта в Украине и касаются общих принципов безопасности в Европе и на глобальном уровне. Сергей Лавров заявил, что в том числе в ходе нынешней беседы с президентом Беларуси была подтверждена приверженность договоренностям, достигнутым в августе прошлого года на Аляске. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Поезд отправился сегодня с белорусского вокзала Москвы. Его маршрут пройдет через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. 22 июня поезд завершит путешествие в парке «Патриот» Министерства обороны России. В состав агитационного поезда вошли 7 тематических вагонов, 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и платформа-сцена для выступления творческих коллективов.
1: В мире.
2: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет с весны 2027 года. Премьер-министр добавил, что соцсети вызывают привыкание и различные психические отклонения у детей. В запрет будут включены такие платформы, как Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube и другие. Как подчеркивается в заявлении Стармера, за основу взята модель, используемая в Австралии, где аналогичный запрет действует с декабря прошлого года. Размер штрафов, которые будут применяться в Великобритании, не называется. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк БелВэ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВэ, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина. А партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха плюс 15, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 52%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-запад. Западные 4-9, днем порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багажник».

0: интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире «Радио Витебск» в программе «Добро пожаловать».
1: Добрый день, дорогие друзья. Сразу начну с того, что у нас сегодня праздничный понедельник. Ну, а чем не повод? Понедельник тоже может быть каким-то ярким и может быть действительно наполнен смыслом, эмоциями и ощущениями новыми, если вы того захотите. То есть все в наших руках. Ну, а в наших руках было организовать сегодняшнюю встречу. Это программа «Добро пожаловать». И я, наверное, пожалуй, начну ее вот так.

0: Могу представить, как некоторые люди в офисах переглянулись, подумали, как, уже июль? Где я проспал часть июня? Нет, на самом деле все правильно. Вы проснулись сегодня в понедельник, сегодня 15 июня на календаре, и все только начинается, все только впереди, но уже наш Витебск расцветает. Расцветает и готовится к 35-му по счету фестивалю «Славянский базар», который проходит в нашем историческом, культурном городе Витебске. Друзья, это действительно повод, это яркое, зрелищное мероприятие. Даже я не могу сказать, что это мероприятие. Это праздник, это феерия, это то, чего мы ждем ежегодно, и ждут наши гости, которые приезжают сюда, и они очень рады повторить это снова и снова. Ну а мы, конечно, и мы, витебчане, и наш город, мы, как хлебосольные его хозяева, готовимся встречать всех наших гостей. И здесь много всего происходит. Ну а для того, чтобы вникнуть и понять, что происходит и что будет происходить в городе Витебске, мы пригласили сюда специального гостя. Это и организатор, и идейный вдохновитель, это эксперт, я не знаю, мне кажется, дегустатор. У него много ипостасей, очень много у него задач, многозадачный такой человек сейчас в студии находится напротив меня. Это член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Центра культуры Витебск Глеб Александрович Лапицкий. Здравствуйте, Глеб Александрович.
1: Доброго дня. Вы знаете, на самом деле, вот вы сейчас приветствовали всех слушателей меня такой фанфарой. Я понял, что наша фанфара с маленькой, скромной мелодичности превращается точно так же, как и наш фестиваль, в такое полифоническое, симфоническое действо с новыми уже сэмплами. Поэтому вот, наверное, от фанфары, как говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот вы сегодня задали очень хороший тон. Большое спасибо за эту, можно даже сказать, сюрприз для меня.
0: Это очень хорошее начало для понедельника, для 15 числа, а вот буквально уже через месяц будет то самое событие, к которому вы готовились, когда закончился прошлый славянский 34-й базар. Я знаю, что это происходит сразу же на следующий день. Как только гости уехали, как только все убрано и чисто, сразу начинается уже активная мыслительная деятельность. Но ведь
1: да, все правильно,
0: так.
1: Да, действительно, как говорится, мы гостям всегда рады, но к приему гостей надо всегда готовиться. И вот сегодня мы четко уже понимаем, что мы не только ждем юбилейный фестиваль, но уже делаем заделы на 36-й фестиваль для того, чтобы в очередной раз удивить людей и, самое главное, оправдать те все вкусовые предпочтения, которые, с которыми приезжают люди в Витебск.
0: Глеб Александрович, ну так сложно. Вот я, например, как хозяйка, да, и как многие хозяйки, которые меня понимают, как сложно, когда к тебе гости приходят одни и те же уже который раз. Угостить их чем-то, чем-то удивить. А здесь, когда приезжает такое количество различных гостей из разных стран, когда уже и насмотрелись всякого, и напробовались, но ведь надо постоянно их привлекать, да, сюда зазывать, и чтобы их манил наш город Витебск. Вот как вам удается, я просто не представляю.
1: Ну, вы знаете, это, наверное, такая васильковая зависимость. По крайней мере, огромное количество людей. Есть одна зависимость, которая точно легализирована. Это наша фестивальная васильковая зависимость. И когда я общаюсь с людьми, которые приезжают сюда, поверьте, не одно десятилетие, они приезжают для того, чтобы окунуться в эту атмосферу. Атмосферу, которую создаем все мы, не только дирекция, и городские, областные власти, и целая наша страна. Вот они проезжают по Беларуси, приезжают в Витебск, и для них уже это праздник. И иногда кажется, что, а может быть, и на самом деле не важно, что будет в самой программе. Ну и, конечно, когда они видят программу, программа каждый раз обновляется, старается играть какими-то новыми красками. Вот, наверное, в этом и есть залог нашего белорусского гостеприимства.
0: Да, совершенно верно. И я, когда вот тоже думала и планировала наш разговор, я сразу представила, что нашу беседу можно разделить на две части. А точнее, наверное, на несколько циклов встреч с Глебом Лапицким, потому что здесь всего не расскажешь и обо всем не поговоришь. Естественно, что много концертов, мероприятий, событий в рамках всего. Есть сайт gck.by. Друзья, вы можете там всю информацию узнать. Сегодня Глеба Александровича будем расспрашивать мы на предмет того, какие мероприятия, а их будет не менее 35, то есть 35 заявленных в графике. Но я думаю, что это только такие условные цифры, потому что там много всего, и ответвление от этого идет. Вот поговорим о том, что будет. Ясно, что интересно на кого-то посмотреть, какие-то концерты, какие-то имена и звезды, но еще есть и очень веские, важные какие-то поводы, какие-то локации. Вот об этих локациях сегодня будем говорить. Давайте, наверное, как-то сориентируем наших слушателей, чтобы они могли не только послушать, но и поучаствовать в беседе. 7071071. Вайбер и Телеграм. Единым номером связаны. Вы, друзья, можете тоже обратиться туда и Глебу Александровичу задать вопросы, если вы хотите что-то узнать или уточнить. Пожалуйста, вот у нас прямой эфир, и для этого мы сегодня и пригласили нашего высокопоставленного гостя. Ну и сразу, Глеб Александрович, наверное, несколько вопросов для вас. Вот как как вы вынашивали вот эту концепцию 35? То есть она сразу появилась или, возможно, кто-то подсказал, откуда это пошло, и как только она начала уже притворяться в жизнь? То есть в какой момент стартовала это колесо? В какой момент?
1: Ну, вы знаете, да, действительно, мы на протяжении долгого времени готовимся, и готовит его не только дирекция фестиваля, готовит республиканский оргкомитет, и на одном из очередной рабочей встречи, даже не на заседании оргкомитета, а от руководителя нашего оргкомитета Наталья Владимировна Петкевич поступило такое предложение: а подумаете ли вы, может быть, систематизировать всю работу, которая проходит по подготовке фестиваля, и рассказать людям, что фестиваль берется не ниоткуда, а это действительно большой процесс для того, чтобы появились сувениры, для того, чтобы засверкала подсветка, для того, чтобы даже цветочки высадили в городе. Это огромная плеяда людей, которая работает, и мы объединили это вот в этот один план. На самом деле, да, 35 дней, начиная от нашего календаря в самом сердце нашего фестивального города и заканчивая огромным количеством мероприятий по всей нашей стране и за ее пределами, впервые мы постарались творчество систематизировать и показать вот поэтапно. Я думаю, что большинство из этих задумок реализуется, и они будут показаны нашим зрителям. Если вдруг вы не увидели где-то в средствах массовой информации, вы можете это посмотреть на наших официальных аккаунтах, вы можете посмотреть на нашем сайте, и вот, наверное, тогда человек поймет, а что же такое вот это, как сейчас модно говорить, экосистема, а вообще большой механизм подготовки такого праздника.
0: Это же какая команда должна быть задействована в подготовке такого мероприятия, масштабного международного конкурса? Это раз. Во-вторых, в этом году я заметила, что уже обратили внимание практически все СМИ Беларуси на это событие. То есть здесь не только Витебск, и витебские газеты, радио, телевидение. Вот мы об этом рассказываем постоянно, да, а теперь уже и Гомель, и Гродно, и Минск, и все остальные города тоже подключились. Теперь все участвуют в этом фестивале. Все. Вся Беларусь живет фестивалем, и не только Беларусь. Как выяснилось, и Россия тоже. Но об этом мы узнаем через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами. Вы слушаете программу «Добро пожаловать», и мы продолжим разговор о нашем фестивале.
2: Добро пожаловать. Реклама.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
5: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
7: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на Радио Витебск.

0: Добро пожаловать!
1: Какая все-таки веселая заводная девчонка, это Настя Кравченко. И только что она пела для нас с вами, друзья. А если вы слышали ее голос, значит, вы слушаете радио Витебск и программу «Добро пожаловать». Мы номер один в регионе, и здесь номер один человек на Славянском базаре. Глеб Александрович Лапицкий. Здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Так, Глеб Александрович, давайте будем... Ну, про артистов тут спрашивают. Есть вопросы, конечно. Приходят они как раз вот в адрес нашего гостя. И 707-1-071, вы тоже можете какие-то вопросы задавать. Но здесь мы больше не про артистов, потому что концертная программа. Это отдельный разговор, ее наполнение. Сейчас мы говорим о мероприятиях. Так вот, начали мы с того, что не только Беларусь включилась, вся, да, наша родная включилась в этот фестиваль, в этот карнавал, но еще и Россия. Каким образом это произошло и что за события, что за какие-то локации ожидаются там?
2: Да, необходимо сказать, что на самом деле и даже не только Россия, огромное количество стран, которые уже проводили свои национальные отборы, выбирали своих конкурсантов, мы делали огромное количество различных активностей, а вот в рамках наших 35 дней до фестиваля в нашем павильоне на ВДНХ в сердце Москвы откроется выставка, которая будет посвящена. Вы знаете, самое интересное в этой выставке будет то, что, например, все мы знаем Елену Борисовну Спиридович, но на этой выставке выставится ее самый первый наряд, на котором, в котором она была.
1: Он будет доступен для продажи?
2: Нет, он будет доступен для фотосессии, как фотозона. Конечно же, там будет огромное количество наших кадров вместе, которые мы подготовили с агентством Белта для того, чтобы рассказать историю за 35 лет, кто же был на Славянском базаре, какие события проходили. Там же мы, безусловно, покажем 3D-модели основных площадок фестиваля, и сейчас они изготавливаются. Это летний амфитеатр, это концертный зал Витебск, чтобы каждый человек, который по каким-то причинам еще сомневается, ехать или не ехать на Славянский базар, посетив наш павильон на ВДНХ, точно понимал, что надо ехать в Витебск.
1: И особенно те люди, которые когда-то еще в 90-е посещали Витебск, возможно, были на каком-то концерте, скорее всего, попали под дождь и сидели под зонтиком до 2007 года. Такое вот удовольствие можно было получить, да, если вы тогда ходили на концерты Славянского базара, но уже те люди не знают, наверное, о том комфорте, который создан для зрителей, которые могут сидеть, смотреть, наблюдать, удобство, и, конечно, уже зрелищность совсем не та, уже не та картинка, уже совсем не те декорации, которые были много лет назад. 35 лет — это большой срок, это для человека, это уже такая вот серьезная взрослость, я бы сказала, когда уже есть и опыт, уже есть какие-то задумки, заделы, да, то есть уже что-то накопленное, но и есть еще возможность и много-много, наверное, способов реализовать какие-то эксперименты. Вот экспериментирует вся команда, которая работает, вся дирекция Славянского базара и все те люди, которые работают у вас в городском центре культуры, вы молодцы. Но давайте расскажем о том, что вы еще придумали в этом году. Итак, 35 лет, юбилей. Значит, мы знаем об обратном отсчете, о календаре Славянского базара, который есть.
2: Да, вот про календарь хотелось бы тоже сказать. Дорогие жители города Витебска, а еще, может быть, и те туристы, которые приезжают, слушают нас, приходите ежедневно в 8 утра, будем перелистывать календарь вместе. Пока мы делаем это только с нашими коллективами и с теми людьми, которые спешат на работу, но можно приходить и прям даже приложиться самому, перелистнуть эту страницу очередного дня, и календарь этот непростой. На календаре тоже ретроспективные съемки, на календаре есть афиши всех 35 фестивалей, ведь фестиваль — это не только социокультурное мероприятие, творческое мероприятие, это еще мероприятие, на котором зарождаются тренды, в том числе графического дизайна. И когда-то кто-то вообще не представлял, что такое может быть, что каждый год эта афиша обновляется, она играет новыми красками. Это опять-таки талант наших витебских художников, витебских ребят, витебских наших коллег. И необходимо сказать, что помимо вот этого центрального события, которое открывает каждый день есть еще и мероприятие. Мероприятия, которые не только творческие, не только песни, не только танцы, а мы выпускаем брендированную продукцию, а мы запускаем новые тиражи васильков, а мы в наши огни нашего василька окрашиваем национальную библиотеку, национальный стадион. И вот это каждый день мы по маленькой-маленькой вот этой крупинке собираем вот это огромное-огромное белорусское ожерелье Славянского базара.
1: И тем самым не даете расслабиться нам, прессе, потому что на самом деле мы за этим всем следим, мы хотим об этом рассказать, и мы это делаем ежедневно, по крайней мере, в эфире радио Витебск вы можете всегда днем узнавать о том, какие мероприятия проходят и будут проходить в нашем предфестивальном и уж потом, естественно, фестивальном городе. Ну и что касается сувениров, в этом году какой-то рекорд ожидается сувениров. Расскажите об этом.
2: Ну, не сказать, что рекорд ожидается сувениров, просто очень много предприятий, концерна «Белгоспищепром», «Беллекпром» подключились к изготовлению сувениров, и мы сделали эту палитру намного шире. Это не только брендированная сувенирная продукция с конкретно Славянским базаром, а в рамках нашего василькового тура мы заявляем еще одно из мероприятий — «Васильковый кермаш». Ведь в 92-м году Славянский базар, он был придуман один, у которого был символ василек. А сегодня огромное количество и предприятий, и организаций, и общественных объединений имеют этот василек. И вот показывая тем, что мы можем объединиться возле вот этого цветка очень спорного. Кто-то говорит, что это сорняк, кто-то говорит, что это вот наша достопримечательность. Но на самом деле это такой характер цветка, который вне зависимости от всех сложностей все равно прорастет, украсит любое поле, да, любую площадку своим присутствием. Вот, наверное, это где-то и есть семиотика нашего Славянского базара.
1: Вспомнила слова какого-то мудрого японца, который говорил: не цветы виноваты, что слепой их не видит, понимаете? Это кто как видит этот цветочек, действительно, он, мне кажется, очень таким белорусским, исконно белорусским. И для меня этот цветок, это ни в коем случае не сорняк. Так, но не о Васильке сейчас, а еще поговорим о символе этого года, а это ладья. И об этом я узнала буквально сегодня.
2: Да, я хотел бы тоже поправиться сам и всем подсказать, что это не символ всего фестиваля. Мы ни в коем случае не отступили от нашего Василька. Если вы заметили, то ладья у нас идет под парусом Василька. Но это тоже такая вот, наверное, комплимент в сторону нашей истории. Ведь в 92-м году первая афиша Славянского базара была как раз-таки наша ладья. Ладья очень важна для нашего города, потому что это и путь из Варяг греки, и Ольга приплыла на ладье и основала наш город, и огромное количество всяких мероприятий, которые мы проводим, в том числе с использованием нашей водной артерии. И мы подумали, почему бы нам через 35 лет не провести ребрендинг этой ладьи. Она получилась новая, она получилась уже более искристая, но она в том числе без всяких моторов, потому что она создается только мозгами и руками нас, белорусов. Она под парусом не чьим-то, не кого-то, а под парусом Василька. Василек этот тоже, он очень интересен тем, что он состоит из 5 континентов, из 5 лепестков. Ну и, конечно, мы говорим о том, что мы приглашаем в эту ладью любого человека из любой страны, из любой части мира, который идет вместе с нами, с нашим слоганом «Через искусство к миру и взаимопониманию».
1: Да, действительно, все совпало. И это хорошо, и как-то в год женщины ладья, не корабль, заметьте, а ладья. Все совпало как нужно. Продолжим разговор мы, друзья, через несколько минут. Не забывайте о том, что вы можете связаться с нами и в прямом эфире также задать свои вопросы Глебу Александровичу Лапицкому. 7071-071, Телеграм и Вайбер, Радио Витебск. Вопросы приходят, мы их видим. На некоторые уже будем отвечать за эфиром. Ну а впереди нас еще ожидает выпуск новостей.
0: Добро пожаловать! Реклама на Радио Витебск. Ночь скидок Воскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
4: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
5: Ника. Давайте экономить вместе.
6: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
7: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Максим Рыженков подчеркнул отсутствие проблемных вопросов в повестке МИД Беларуси и России. Иран не потребует платы за проход Армузского пролива в течение 60 дней. Белорусы выступят в трех видах программы «Игр будущего» в Астане. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Добро пожаловать!
1: Звучат фанфары из каждого, как говорили раньше, да, утюга, но мы уж не будем так говорить утюгом, да. Я думаю, что из каждого динамика, вот так, наверное, будет правильнее сказать. И не только динамиков радиостанции, и сюда подключатся и телевизоры, конечно, и уже Яндекс-станции модные. Все остальное будет нам свидетельствовать о том, что Славянскому базару быть, он начался, он начнется в этом году. Стартует он какого, Глеб Александрович, числа?
2: 14 июля пройдут первые мероприятия, торжественное открытие мы проведем 16 июля, завершим фестиваль торжественным закрытием 19 июля, но 20 июля еще будут фестивальные мероприятия.
1: Так что он будет дольше для нас, а намного дольше он для тех, кто его организовывает. И вот сегодня вдохновитель и куратор, и организатор этого фестиваля Глеб Александрович Лапицкий в студии «Радио Витебск», и мы продолжаем наш разговор. Давайте поговорим о таком очень важном, мне кажется, наиболее для меня, вот как я пробежалась по всей программе, наиболее какой-то такой вот масштабный, скажем так, именно вот в этом году изобретен повод, и это называется «Васильковый тур». Назвали его именно так, но понятно, почему «Василек». Расскажите, что включает этот тур, то есть это какие-то города, это какие-то определенные люди, можно поехать только тем, кто, например, хорошо поет. Что это такое для вот всех обывателей?
2: Ну, на самом деле, это тоже такая придумка этого года для того, чтобы насытить вот эти 35 дней, и, конечно же, для того, чтобы в каждый областной центр, в нашу столицу приехал Славянский базар, приехала его частичка. Складывается это из нескольких моментов. Это наш квиз. Когда-то мы, когда придумывали наш васильковый тур, думали сделать просто открытый диалог. Это форма, которая всем известна. Какие-то вопросы, ответы, встреча. А потом как-то так вот получилось, и ребята, наша молодежь предложила, почему бы нам не сделать фестивальный квиз? Ведь истории очень много аспектов, которые можно поиграть, можно преподнести новой формой. Вот мы сделали такой фестивальный квиз. Первое испробовали его буквально вот накануне в Гомеле. Замечательно, как это говорят в молодежной среде, зашел он на молодежную аудиторию, на студентов колледжа Соколовского, где и обучаются те, кому скоро строить культуру и искусство нашей страны. Конечно же, очень интересный интерактивный кусок нашей программы фестивального тура. Это фестивальное караоке со звездой. Можно подавать свои заявки. 20, где-то порядка 20 счастливчиков выбирают себе песню. Это настоящее караоке. Баттл, караоке-турнир, а три лучших с каждого областного центра из города Минска приедут к нам 19 июля, и здесь у нас, в Витебске, на фестивальной, на одной из фестивальных площадок на Пушкинской площади, определиться, кто же самый голосистый караоке-мейкер нашей страны. Ну и, конечно же, это все сопровождается и нашими звездными ведущими, и артистами белорусской эстрады, сопровождаются розыгрышем наших пригласительных билетов на Славянский базар, для того, чтобы рассказать, ах, вот Славянский базар — это не только, друзья мои, летний амфитеатр, это еще огромное количество площадок, огромное количество направлений. Ведь мы в этом году даже заморочились над тем и начали считать, а сколько же видов искусства мы показываем на Славянском базаре. И вы знаете, на 14-м мы поняли, что надо считать еще и еще. Есть еще огромные разветвления, да, ветки этих видов искусства. Поэтому вот мы хотим рассказать, это и васильковый кермаш, где продается продукция с васильком и Славянского базара, и не Славянского базара. И наша выставка, ретроспективная выставка «35 мгновений фестиваля» от наших партнеров. Это тоже замечательная ретроспектива, чтобы показать, как развивался Славянский базар и какой бренд сегодня мы имеем. А еще у нас, у белорусов, есть такая вот особенность, которую иногда хочется побудить. Гордитесь своим, товарищи. Вот мы призываем гордиться Славянским базаром, потому что мы вместе, без всяких хайпов, без всяких криков, без всяких ниже пояса разговоров, построили проект, который сегодня интересен. А как он интересен, мы видим и продажи билетов, и тем большим притоком туристов, которые приезжают. В прошлом году, по официальным данным, наш город посетило 415 тысяч человек. За вот эту одну фестивальную неделю в Витебск приезжает практически еще один Витебск.
1: Я уверена, что есть еще статистика по просмотрам вашего сайта ежегодная, где однозначно просмотров становится все больше и больше с каждым годом. Ну вот, насколько я, как обыватель, Глеб Александрович, поняла, значит, васильковый тур — это для тех, кто не может в данный момент по каким-то причинам, по работе, ну, нет отпуска, еще нет выходных и так далее, приехать в город Витебск, а хотел бы увидеть все это воочию. Поэтому такие вот избирательные локации, какие-то части людей, коллективов и того, и для и другого, и третьего вот к тебе в город приезжают, чтобы.
2: Да, вот в Гомеле мы были 13 числа, 19 мы будем в Могилеве, 20 мы будем в Минске, поэтому мы открыты, присылайте заявки на караоке, приходите вместе с нами
1: дальше
2: играть.
1: Вот с этим караоке попробую разобраться. То есть, если я поучаствовала, захотела, подала заявку, выступила, спела хорошо, то есть я в проекции, это потом где-то через какое-то время могу выступить на сцене со звездой.
2: Вы 19 июля выступите в Витебске на фестивальной сцене. Вы будете петь караоке громко на весь фестивальный город, получать подарки, призы, аплодисменты.
1: Прямо
2: и станете...
1: на главной сцене Славянского базара.
2: Ну, петь вы будете караоке не на главной сцене, но вы будете почетным гостем церемонии закрытия нашего фестиваля прямо в легендарном летнем амфитеатре.
1: В историю Славянского базара я попаду однозначно.
2: Обязательно.
1: И вот на вот этих вот афишах, и потом я буду вот, когда будем перелистывать календарь лет через 35 хотя бы еще, то там тоже будет мое лицо. Замечательно. Вот такие у вас, друзья, перспективы, так что подключайтесь, записывайте. Я так думаю, что слушают нас сейчас не только в Витебске, а и далеко за пределами, я знаю это. Поэтому у вас есть возможность побывать на фестивале, не приезжая сюда, в наш город. Это вот такая особенность этого года.
2: Но это одно другого не заменяет.
1: Конечно,
2: поучаствовали
1: нет.
2: и приехали. Вот это правильный рецепт.
1: Да, кстати, в этом году уже планируется, вот нас с коллегами очень интересует славянско-базарный сет. Я так думаю, что, наверное, тоже стоит приехать и на гастрономическое вот это мероприятие.
2: 11 числа только еще в одном заведении нашего города презентовали его. Послушайте, это очень вкусно. Но на самом деле он будет совершенно разный. Есть самое главное, это гастрофест. 35 рублей стоит этот сет. А уже что на него подать, каждый ассоциирует. Вот мы презентовали белорусский национальный сет, как и белорусский национальный бренд «Славянский базар». Кто-то это сладкое, кто-то это горькое, кто-то это горячее, кто-то холодное. Пожалуйста,
1: смотрите,
2: всем приятного аппетита.
1: Смотрите, дорогие друзья, смотрите и слушайте, и запоминайте. То есть сет – это уникальное нечто, которое появляется как раз в момент Славянского базара и только в эти дни. И вы можете стать дегустатором этих сетов, которые будут стоить одну и ту же сумму денег. То есть вы можете... некоторые люди просто обожают менять вот, вот сегодня это, завтра это, чтобы как-то не надоедало и окунуться вот эту, в эту гастрономическую феерию. И вот вы можете пройтись по заведениям города Витебска за эту определенную сумму, ежедневно попробовав совершенно состав совершенно разных блюд. И вообще вот все то, что чем богаты мы, белорусы, да и Витебск тоже, в частности. Это великолепно, это один из поводов. Но, конечно, главное – это искусство, и это фестиваль в первую очередь искусство, потому что через искусство мы идем к миру и взаимопониманию. Об этом не стоит забывать, это главный слоган нашего международного форума. Друзья, продолжим разговор, если есть вопросы, присылайте 707-1071, это телеграм и радио, телеграм и вайбер радио Витебск, пожалуйста, сюда, вот на этот номер вы можете выслать вопросы для нашего гостя.
0: Добро пожаловать! Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Внимание! Видите!

0: и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 6.

0: Добро пожаловать!
1: Да, богата витебская земля талантами. Об этом мы только что вот здесь вот говорили за эфиром. Марина Барановская была у нас сейчас в гостях виртуально. Реально у нас Глеб Александрович Лапицкий. И ему, во-первых, огромное спасибо, что нашел время, потому что времени сейчас ни на что не хватает. Нужно быть и здесь, и там. И нужно как-то, мне кажется, на части даже разделиться, чтобы успеть во все места, которые необходимо посетить. Но Глеб Александрович уделяет нам время. Спасибо огромное. И от него мы узнаем подробности разного характера. Так, давайте немножечко поговорим о том, как преображается наш город, а мы это замечаем. Ну, мы те, кто постоянно проезжает по центру, где-то вот смотрит здесь вот мост, украшенный цветами, да, вот ратуша и все остальное. А те люди, которые сейчас где-то за пределами Витебска или не могут попасть, ну, они только со слов, кто, что и как. Расскажите, Глеб Александрович, вы ведь знаете всю концепцию, все разработки.
2: Да, на самом деле город активно готовится к приему гостей. Это и наведение благоустройства, порядка, но это огромное количество разных создания локаций, в том числе световых локаций. И на улице Суворова появится новое светодиодное небо. И каждый раз, когда ты читаешь вот этот анонс, что же в городе появится к Славянскому базару, ты понимаешь, что вот это очень хорошо, когда есть такая точка отсчета. А куда? А к чему? А к Дню города, а к Славянскому базару. А к Дню города, к Славянскому базару. 1,5 миллиона цветов. Друзья, вы только можете себе представить, какой титанический труд необходимо провести. Это не только горизонтальное, но и вертикальное озеленение. Да просто даже навести порядок в городе для того, чтобы каждый человек, который приехал, наш бренд Беларуси, чистота, порядок, и вот ни в коем случае его нигде-то не подвести. Поэтому вот огромное количество и те фотозоны, которые будут создаваться. Очень приятно то, что предприятия, организации в это включаются. Недавно звонит мне директор одной из наших гостиниц и говорит: Глеб, мы будем делать к Славянскому базару фотозону. Я говорю: вау, спасибо, это же здорово, потому что к вам приедут люди, и они от вас, как от гардероба, который начинается театр любой, точно так же и от вас, начнут уже свое вот это вот фестивальное. Они приедут на фестивальном поезде, они приедут в фестивальную гостиницу, они приедут в фестивальные точки питания, и вот это все сложится. Сложится большой-большой пазл, который называется Славянский базар Витебск.
1: Ведь это уже бренд. Это бренд, вы правильно сказали, что сюда никто никого специально не зазывает, то есть намеренно сюда как бы не вынуждает приезжать, не показывает ничего там того, чего не нужно. То есть люди хотят сами. Без всякого хайпа, без всяких там криков громких, просто люди хотят прийти и оказаться в этом, вот в гуще событий, потому что те, кто был, естественно, делились своими эмоциями с теми, кто не был там в гостях, у кого-то где-то кто-то рассказывал, и я уверена, что не только представители, скажем, близлежащих стран, а еще и далеко лежащих стран, которые здесь у нас бывали.
2: Да, потому что в рамках Славянского базара действует без виз, 71 страна, все могут приехать, вот просто приехать, мы показываем тем самым вот эту нашу мягкую силу, открытость нашей страны и открытость нашего гостеприимства.
1: Ну и, конечно, добро пожаловать к нам в гости, посмотреть. Вот, Глеб Александрович, когда можно будет посмотреть, в какой день, как зажжется вот это прекрасное небо иллюминации
2: на
1: Суворова?
2: А это будет прямо накануне нашего фестиваля, где-то вот, я думаю, между Днем Независимости и нашим фестивалем. Обязательно мы это проанонсируем вместе с нашим предприятием «Горсвет» и пригласим всех, потому что в том числе это мероприятие, которое входит в наш календарь 35 дней.
1: Я представляю себе количество людей, которые там будут в этот момент, и это действительно повод для Витебска, это большой повод. Потому что вот все такие новые интересные локации, они обычно всегда массово сопровождаются, да, массовым скоплением людей. И если у вас в этот момент будет возможность, посетите, потому что такое в жизни удается увидеть раз. Потому что они меняются. Вот как, например, когда появились у вас вот эти аплодисменты. Это же как мы долго говорили об этом. Все хотели прийти, послушать, посмотреть, как это работает. И это тоже было очень интересно. Но вот теперь вот уже новая фишка, скажем так, появилась.
2: Ну да, если говорить о нашей дирекции, то совсем скоро у нас появится еще один вариант Волошки, и это будет нашим. Нам тоже приятно то, что символом стал тоже человек с васильком. Он везде, почему-то мы задали вопрос, почему нет и у нас своего Волошки. Поэтому он тоже появится, и я думаю, что это тоже будет хорошая точка притяжения.
1: Такой немножечко в хмелю почему-то мне представляется тот Волошка.
2: Я уже сильно... Он веселый, будем его называть так.
1: Да, он веселый. Может быть, он будет еще и музыкальным. Но по поводу музыки, по поводу выступающих гостей, да, конечно, очень сложно это, понимаю, формировать список всех тех, кто посетит город, и это не только какие-то там представители поп-сцены, это же ведь еще много коллективов, это театральные коллективы и так далее, и так далее. Вот Глеб Александрович говорит, будет даже еще выступать китайский хор какой-то, будет тоже петь здесь, помимо тех узнаваемых, скажем, артистов,
2: да, мы
1: которые...
2: порядка 40 стран ждем, а может быть и больше на самом фестивале, поэтому жанры будут совершенно все, и необходимо просто открыть наш сайт и найти то, что вам нравится. Ведь когда мы зачастую зачастую получаем какую-то критику, что вот мы приехали, а там у вас одна попса, или мы приехали, а у вас вот только в филармонии программа. Это говорят люди, которые не смотрели чуть-чуть шире той площадки, которую выбрали. Поэтому, друзья, и летний амфитеатр, и театр, и концертный зал, и центральный спортивный комплекс, и филармония, и музей, и все, что касается Витебска рядышком, в этом году даже в Полоцком Софийском соборе будут проходить мероприятия в рамках Славянского базара. Поэтому надо смотреть сайт и выбирать то, что вам по душе.
1: gck.by, друзья, напоминаю, сайт, где вы можете узнавать всю подробную информацию, все анонсы о мероприятиях, которые есть, будут или что-то, какие-то изменения внесены, все там сразу увидите. Плюс, вот сейчас вопрос в Телеграм пришел, по-моему, с прошлого или позапрошлого года человек интересуется, значит, когда появились у нас первые концерты сольные в спорткомплексе и почему именно там?

0: сдержанно, и мы продолжаем развивать в том числе и эту большую площадку центрального спортивного
1: комплекса.
0: Потому
1: что, естественно, людям хочется танцевать. Когда уже эмоции тебя захватывают и зашкаливают, тебе хочется как-то выплеснуть их, а чтобы позволяла, вот, скажем, локация, вот как раз для этого разгрузить основную сцену, чтобы там проходили более...
0: На большой сцене у нас проходят большие галоконцерты, а здесь мы собираем именно такие развлекательные, танцевальные,
1: шоу.
0: Ну и в том числе сольные концерты.
1: Совершенно верно. Так, ну и чтобы понимать нам примерно, какую сумму денег отложить с зарплаты, хватит ли человеку приехать сюда, покушать, посмотреть, билеты купить туда-обратно, ну и можно ли приобрести билеты, вообще остались ли они билеты в кассах?
0: Билеты в кассах практически уже не осталось, а то, что касается Славянского базара амфитеатра, то, что касается Славянского базара центрального спортивного комплекса, они периодически бывают, потому что отменяются некоторые брони, это такая система автоматическая, но, тем не менее, каждый человек может на свой вкус и на свою ценовую категорию найти себе билет, потому что, начиная от 10, 12, 15 рублей и заканчивая самый дорогой билет на Славянский базар, стоит 290 рублей на церемонию открытия. Единственное, я бы хотел сразу, пользуясь вашим эфиром, предостеречь наших зрителей, покупайте билеты только в кассах Центра культуры и на сайтах официальных распространителей. Огромное количество сейчас есть мошенников, которые продают билеты, и на одно билетное место может приходить 3, 4, 5 человек, и потом просто людям, которые мечтали, ловили, купили на какой-то торговой площадке этот билет, для них происходит разочарование, и нам их действительно и искренне жаль.
1: Даже здесь мошенничество, а это говорит о популярности данного мероприятия. Ну и, наверное, уже заканчивая наш разговор, потому что времени остается совсем мало, а у нас, как всегда, есть достаточное количество вопросов, и вам спасибо, друзья, тоже за активность и за ваши вопросы. И так вот, давайте, может быть, обратимся к нашим, во-первых, в первую очередь, нашим гражданам, то есть тем людям, которые будут, если здесь не уже там не на сцене, не возле сцены стоять и встречать гостей, но тем не менее, к нам приедут люди, приедут некоторые издалека, или неважно, откуда они приедут, но мы хозяева. Вот как, Глеб Александрович, вы считаете, мы должны встретить этих людей или, по крайней мере, вести себя достойно, чтобы о нас молва продолжала вот бытовать именно такая положительная?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что наших людей уже не надо призывать, мы и так культурная столица, у нас действительно люди с открытой душой встречают, но и необходимо...
1: С домиками блока ходят по
0: городу. Да, и необходимо сказать, что белорусская традиция говорит о чем, что самое лучшее гостям, а уже хозяева наслаждаются тем, что есть. Поэтому, да, действительно, где-то мы притесняем, в том числе и белорусских деятелей культуры и искусства, когда, например, отдаем лучшее проживание гостям, когда мы принимаем их чуть-чуть лучше, чем наших артистов. Но я думаю, что мы все перед друг другом понимаем, для чего мы это делаем, для того, чтобы вот эта наша земля опять-таки говорила, что мы всегда рады гостям, и это очень здорово получается. Получается у нас уже на протяжении 35 лет. Необходимо сказать, что и в этом году мы ждем огромное количество гостей, не только со стороны артистов, не только со стороны режиссерско-постановочных групп, но и огромное количество туристов, в том числе и западных, европейских стран. Поэтому мы открыты ко всем, друзья. Приезжайте, мы готовы этой радостью делиться со всем миром.
1: И очень приятно, друзья. Вот я могу сказать не понаслышке, когда приходят к нам в гости сюда артисты, а это ежегодно тоже большое количество людей, и они делятся своими эмоциями, говорят о том, какой у вас обалденный, офигенный фестиваль, и как у вас все круто, и какие все молодцы, какие вы добрые, отзывчивые, улыбчивые белорусы. Так приятно это слышать, поэтому давайте будем оставаться такими, мы будем гордиться собой, будем гордиться своим фестивалем. Это наш фестиваль, мне всегда очень лестно подчеркивать это, хотя, наверное, Глебу Александровичу здесь будет более правильно назвать его нашим, но тем не менее, мы все, проживающие в Витебске, здесь, в Беларуси, мы можем гордиться тем, что у нас есть такое международное событие. И, конечно, всех приглашаем на концерты, всех приглашаем на сайт, в первую очередь, заходить почаще, потому что там вся подробная информация. Ну и давайте это лето сделаем ярким, потому что оно только началось, тем не менее, у нас еще много времени для того, чтобы подготовиться, для того, чтобы отметить это событие, как Славянский базар. И уже с 14, считай, по 20 июля, вот почти месяц, фактически, мы будем здесь вот в атмосфере праздника. Ну, а вам, Глеб Александрович, огромное спасибо, что нашли для нас время, для наших радиослушателей. И, конечно, ни пуха, ни пера, могу сказать, в этот момент, да, и с праздником, с наступающим юбилейным Славянским базаром.
0: Спасибо.
1: Ну и до встречи еще раз в нашей студии.
2: Добро пожаловать. Реклама на радио Витебск.
3: Что для вас работа?
2: стабильный доход.
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечту.

0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Барри».

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси на переговорах с главой МИД России в Минске констатировала отсутствие проблемных вопросов в повестке двух министерств, передает Белта. Максим Рыженков отметил, что Сергей Лавров прибыл в Минск накануне, и они успели пообщаться в течение нескольких часов. По итогам нельзя выделить ни один проблемный вопрос, острую проблематику, которую мы вынуждены были бы обсуждать, сказал глава МИД Беларуси. Максим Рыженков и Сергей Лавров в том числе обменялись мнениями по наиболее актуальным темам мировой политики. А глава МИД Беларуси отметил, что геополитическая нестабильность стала привычным фоном встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран. Поэтому, по его словам, миру необходима новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии. Иначе есть вероятность скатиться в гонку вооружений, которая для человечества может стать последней, заявил Рыженков. По его мнению, моделью белорусско-российского взаимодействия может послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии.
0: В мире.
1: В течение 60 дней на время дальнейших переговоров с США Иран не будет требовать оплаты за прохождение Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ФАРС. По информации агентства, по истечении 60 дней Иран намерен предоставлять услуги в сфере безопасности, навигации, экологии и страхования, чтобы использовать финансовые доходы от движения коммерческих судов в этом проливе для экономического развития страны. Эти услуги будут предоставляться судам как Ираном, так и Оманом. Ранее премьер-министр Пакистана сообщил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном достигнуто. Официальные лица Ирана и США подтвердили данную информацию. Официальная церемония подписания состоится в Женеве 19 июня.
0: Новости спорта.
1: После завершения отборочных турниров белорусы завоевали право выступить в трех видах соревновательной программы «Игр будущего 2026» в Астане, сообщает Белта. В состязаниях по фиджитал-баскетболу в казахстанской столице нашу страну представит Минск. В соревнованиях по фиджитал-шутеру выступит команда «Минск Хаус», а Даниил Черепко поспорит за награды в турнире по фиджитал-танцам. В ходе организации проведения квалификационных соревнований Белорусская Федерация фиджитал-спорта получила поддержку от президентского спортивного клуба. Игры будущего состоятся с 29 июля по 9 августа. Ожидается, что в состязании в столице Казахстана примут участие более 900 представителей из 50 стран планеты. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Там партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 Евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Час по-русски на радио Витебск.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Реклама на радио Витебск.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
4: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Просто иди в оконный остров.
7: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Максим Рыженков прогнозирует новые исторические рекорды в торговле между Белоруссией и Россией. В Литве запустили производство противодронных боеприпасов. В Альпах за 3 дня погибли 10 альпинистов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск «Час по-русски».

0: в Витебске 16 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Торгово-экономическое сотрудничество между Белоруссией и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордам. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Белта. По словам министра, за последние 5 лет товарооборот между странами вырос более чем в 1,8 раза, до 55 миллиардов долларов. В том числе экспорт Беларуси на российский рынок в 2 раза. На такие впечатляющие результаты мы вышли благодаря совместным усилиям по углублению интеграции в рамках союзного государства, реализации масштабных программ импортозамещения и ориентации на достижение технологического суверенитета, заявил Рыженков. Президент России дал согласие на предварительную проработку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск, информирует Белта. Владимир Путин сообщил на встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным, что президент Беларуси поддерживает проект высокоскоростной магистрали, так что здесь никаких административных трудностей не будет, подчеркнул Путин. Как отмечает «Спутник», протяженность линии составит 715 километров, поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути между столицами сократится до 3 часов.
1: В мире.
2: Литовское государственное оружейное предприятие GGG официально начало выпуск специализированных патронов для борьбы с беспилотниками. Первая партия боеприпасов уже отправлена заказчикам в Швецию и Францию, передает Ньюсбай. Интерес к закупке новинки уже проявили оборонные ведомства Чехии, Эстонии, Бельгии и Израиля. Патроны созданы в стандартных калибрах НАТО, что позволяет использовать их в обычном армейском стрелковом оружии без каких-либо доработок. Эффективная дальность поражения воздушных целей составляет до 100 метров. Стоимость одной единицы около 2 евро. Завод планирует выпускать до 5 миллионов противодронных патронов в год, что принесет предприятию порядка 10 миллионов евро выручки. 10 альпинистов погибли в результате серии несчастных случаев, произошедших в Альпах за минувшие выходные дни. По данным спасательных служб, первая трагедия произошла в пятницу на горе Гран-Парадиза в итальянских Альпах. Там погибли 3 альпиниста. Их тела обнаружили на высоте около 3600 метров после сигнала бедствия. По предварительным данным, они могли сорваться со склона. Утро субботы 13 июня принесло новое известие о 4 смертях в 3 разных инцидентах на границе Италии, Швейцарии и Франции. В воскресенье стало известно о гибели еще 2 альпинистов на горе Пасубио на границе итальянских провинций Виченца и Трента. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен «Облгидромет».
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: сразу обращаюсь к общественности. Дорогие люди и любимые, кто хотел именно такое лето? Давайте, поднимаем руки, кто хотел лето именно вот такое вот, 16 градусов тепла. Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте. А,
1: здравствуйте, не смотри на меня так, я тебя очень прошу.
0: Не вам было жарко тут, вот когда 26 было вот это вот?
1: Ну, 26 нормально, а 30 уже многовато, не хотелось бы 30.
0: Ребята, здрасте, здрасте, как всегда, с вами хорошая компания. Нужно коллективные аффирмации нам произносить какие-то, слушайте.
1: Для того, чтобы что? Нет, подожди, я не согласна, пока ты не скажешь для чего.
0: Для чего? Чтобы лето такое было вот это, 26, ну, 25, хорошо.
1: Хитрец, вот так и заманивают
0: 26,
1: в свои сети.
0: 25, чтобы так вот нормально.
1: Ну, 25-26, согласна. Так, хорошо, ты, в общем-то...
0: Иногда, иногда что было такое 27.
1: В общем, почему это звучит так, как будто ты во время выходных был на каком-то ретрите, и теперь такой пришел, ой, аффирмации, друзья, у меня есть такие замечательные.
0: Ретрит — это какие-то витамины из 80-х, нет?
1: Нет, там чуть-чуть буквы были изменены.
0: Друзья, как всегда, с вами хорошая компания. На протяжении ближайших 4 часов будем хорошо проводить время, будь вы на работе или уедете с работы, или уже не на работе, вообще неизвестно где. А здесь, на главной волне региона, в этом часу играем.
1: Да.
0: Да, и пиццу разыграем кому-нибудь. Отдадим кушать, как говорится, на здоровье.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Ты что это сделал?
4: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
4: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Интересные традиции есть у наших людей на работе. Они работают, потом такие: о, а давайте кофе попьем. Или чаи давайте будем гонять. И потом такое же время, сколько они работали, они гоняют чаи и кофеи. Ну, есть такие грешники.
3: Так, и что, мы их осуждать теперь будем?
2: Не то, что осуждать.
3: Такой...
2: Ну так нет. Вот, это полезно для здоровья, оказывается. Я про кофе, в частности. Регулярное употребление кофе формирует микробиом кишечника и меняет работу всего организма. Оказывается, последние исследования показывают, что напиток не только бодрит кофеином, но и благодаря полифенолам и другим веществам заметно меняет состав кишечной флоры. У постоянных любителей кофе появляются определенные очень полезные бактерии, которых меньше у тех, кто его не пьет. Вот так.
3: Так, это в каком количестве нужно употреблять кофе? Можно ли это делать с молоком или без молока, с сахаром, без сахара? Вот это, пожалуйста, детали.
2: Что ты за нудный человек, Дроздов? Пошли кофе попью лучше.
0: На радио Витебск. Хорошая компания.
4: Город

0: Реклама.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Здравствуйте, Анастасия. Объявлять появление в нашем эфирном пространстве Галины Владимировны Захаровой не просто так, не с пустыми руками. С киноновостями же человек придет.
1: Да, но, конечно, лучше, если с киноновостями. Это прям хорошо было. Что касается программы, она абсолютно вольная. Мы, к сожалению, не знаем, что же там будет такое интересное. Но 100% уверены, что что-то вы для себя почерпнете и отметите для вечера.
0: Ну, а потом поиграем в пиццеедов и кому-то обязательно отдадим пиццу от нас хороших, хороших людей, правда ведь?
2: Да. Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Недавно стало известно, что «Одиссея», эпическая экранизация поэмы Гомера от режиссерского гения Кристофера Нолана, получила взрослый ограничительный рейтинг R. Для кинодела это не впервой, но летние блокбастеры все же предпочитают PG-13, чтобы не резать себе аудиторию. Среди причин возрастных ограничений – насилие и нецензурные выражения. Надо думать, имеются в виду уровень жестокости в схватках и крепкие выражения, а не насилие над первоисточником и осовремененный текст в диалогах персонажей. Хотя оба варианта представляются вполне себе правдоподобными. Фильм выходит в прокат 17 июля. Главные роли исполняют Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и другие. Сюжет рассказывает о том, как хитроумный царь Итаки Одиссей после продолжительной осады стен Трои с помощью коварства побеждает и собирается в дорогу домой к любимой жене Пенелопе. Боги Олимпа, правда, не слишком довольны поведением главного героя. Слишком уж он умный и наглый, поэтому путешествие обратно сильно затягивается. За кадром. По информации голливудского инсайдера Мэтта Беллани, режиссер Джордж Миллер хочет снять в Голливуде еще одного «Безумного Макса», а возможно и сериал по мотивам серии постапокалиптических боевиков. После этого он намерен передать франчайз студии с самыми глубокими карманами. Поиск нового дома для серии уже идет. Студия Warner Brothers, выпускавшая две последние части, отказалась от дальнейшего участия. Однако есть и другие заинтересованные стороны – Amazon, Universal, ну или Sony. «Безумный Макс» насчитывает 5 фильмов. В первой трилогии титульного персонажа Макса Рокотански играл Мел Гибсон. Франчайз грандиозно вернулся в 2015-м с фильмом «Безумный Макс. Дорога ярости», где главную роль исполнял Том Харди. А затем была совершена стратегическая ошибка. В 2024 году вышел фильм «Фуриоса. Хроники Безумного Макса». Картина с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом заработала в мировом прокате всего лишь 170 миллионов долларов. Идея снять спин-офф про юность героини Шарли Стерон из «Дороги ярости» себя не оправдала. Джордж Миллер срежиссировал всех Максов. Возможно, в своем заключительном фильме режиссер-прародитель все-таки вернется к Максу в качестве главного героя. Длинный дубль. Около 2 недель осталось до возвращения сериала «Укрытие». 3 июля на стриминге Apple TV начнет выходить 3-й сезон фантастического триллера. И у него уже появился трейлер, нагнетающий и без того мрачную атмосферу шоу. Ролик показывает, что главную героиню, которая играет Ребекка Фергюсон, ждут новые суровые испытания в продолжении. В основе проекта трилогия романов «Укрытие» писателя Хью Хоуи. Сериал завершится 4-м сезоном. Съемки финала уже закончились, но дату его премьеры раскроют позднее. По сюжету, в постапокалиптическом будущем остатки человечества выживают глубоко под землей в громадном бункере. Он защищает последних людей от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт Николс берется разузнать всю правду о бункере, и эта правда всех потрясет. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: День на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды!
2: Уже полчаса говорим про пиццу гипотетическую. Вот, наконец-таки, тот момент, когда мы играем в пиццеедов, и кому-то мы пиццу практически отдадим даром. Надо только выполнить быстрее всех хитроумное задание. Да.
3: Хитроумное, да не хитроумное, потому что, на самом деле, сегодня у нас, мне кажется, такая понедельничная разгоночная игра, поскольку достаточно простое слово «что» с твоими бровами, Саша.
2: Бровами?
3: Меня, бровами. Меня это немножечко пугает.
2: Мои брови двигаются.
3: Это хорошо, значит, живы. Замечательно.
2: Жаль, живые просто.
3: Своей жизнью.
2: Ну, а чё нет?
3: Это интересно. Ой, ребята, вы столько пропускаете за эфиром, вы бы знали.
2: Надо снимать, короче, нам, что мы тут творим. Так, все, давай правила рассказывай. Давай, все, я молчу.
3: Что касается правил, есть у нас одно слово, на самом деле составленное из двух. Так вот, вам необходимо догадаться, какие два слова вошли в то, что мы прямо сейчас озвучим. Самое главное, не забудьте, как только догадались, прислать их нам в Viber по номеру 7071-071.
2: Да, и смотрите, только давайте, у нас игра такая, она очень творческая, да, и если вы очень серьезный человек, и значит у вас от сих и до сих, то вы можете обидеться, потому что может быть другой вариант кого-то придумать. Значит, мы соединяем две какие-то съедобные вещи. Сейчас Настя вам сейчас как слово скажет. Она когда говорит, мне почему-то не хихи мне пробивает. Вот, и все, правила рассказали, готовы? Кто быстрее, тот и молодец. Итак?
3: Итак, клуб Фета.
2: Клуб Фета. Что это такое? Что это такое за еда через несколько минут итоги?
1: Пиццееды.

0: Реклама на радио Витебск.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
1: И уже 14.
2: А если так,
1: уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
5: Пиццееды!
6: Надо все-таки нам, Анастасия, как-то разжевывать правила еще больше. Потому что, ну, 1% наших радиослушателей немножечко не понимает вот игры нашей.
7: А мне кажется, это нормально статистически. Так оно чаще всего и бывает. Что но вот чему-то отведено плюс-минус такой процент. Отведен, точнее. Что касается, друзья, ваших ответов, на самом деле вы разделились практически 50 на 50. Некоторые добавляли не совсем то слово, но остальные отвечали верно. И что? Мне но кажется, мы... не будем тянуть.
6: Не, ну мы по-честному говорит, просто некоторые думают, что это клубника и конфета. Мы немножко проще вообще. Фета, это сыр, все мы знаем такой. Ну и ну, клуб, это клубника, потому что клубника пошла, это все очень вкусно, это очень здорово, и любители клубнички мы тоже поздравляем. Во всех смыслах этого слова. А кто у нас самый быстрый, самый стремительный, самый голодный, и мы его накормим?
7: Самая молниеносная победа оказалась в руках Ольги. Вы абсолютно верно ответили. Клубника и фета. Поздравляем!
6: У Ольги номер телефона заканчивается на что? Я просто не...
7: 225.
6: 225. Оля, молодец. Все. Завтра опять будем играть. Если сегодня не получилось, приблизительно 16:35. Побудем в хорошей компании. Разыгрываем вкусную пиццу. Всем удачи. Едем дальше.
5: Пиццееды.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки. Осветильник.

0: 50. На радио Витебск хорошая компания.
1: Мы тут в шоке с Дроздова прибываем от следующей новости. Ну, мне кажется, любой маломальский человек, ну, хоть яичницу умеет готовить. Вы же умеете готовить яичницу, Анастасия? И я умею яичницу готовить, правильно? А ученые говорят, что умные люди не умеют готовить. Вот, психологи пришли к тому и заметили, что те, кто сильно загружен работой, творчеством или активной умственной деятельностью, чаще всего пасуют перед бытовыми задачами. Якобы их мозг просто сосредоточен на более важных вещах, поэтому на кухню, на домашние дела не хватает внимания и сил.
2: Вот. Слушай, я категорически не согласна с этой новостью по одной простой причине, что здесь интеллект вообще не имеет никакого значения. Имеет значение твоя трудоспособность и вообще какие у тебя цели поставлены, мне кажется, на жизнь. Если ты поставил своей целью, ну, например, благосостояние семьи, да, ну вот хочешь, чтобы все было всегда хорошо. Естественно, ты будешь хорошо готовить, даже если ты олимпиадник какой-нибудь, там, ну, с золотой медалью закончил школу, да, там написал какую-нибудь диссертацию, у тебя два высших образования.
1: Аккуратно сейчас, не договорили лишнее. Нет, я с тобой согласен полностью. Ну, это психологи двоечники вот это вот, мне кажется, придумали.
2: Это психологи, у которых не хватает клиентов, мне кажется, придумали.
1: Вот, кстати, вот и многие действительно так вот и придумывают. И вот эти потом горе-психологи у нас в ленте появляются, которые учат нас жить, а на самом деле они вот. А
2: может деньги быть... зарабатывают, все.
1: Короче, все, мы захейтили всех.
0: Хорошая компания лучше, чем обычно. We'll be right back.

0: Срочно, срочно, срочно поздравляем тех, кто работает до 17.00. И завидуем белой завистью.
1: Да, но не срочно будем поздравлять уже в следующем часу тех, кто отрабатывает по-честному до 6 часов. Ну а мы здесь до 8, друзья, по-прежнему в хорошей компании.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. На этой неделе с 16 по 18 июня в Ташкенте пройдет 5-й юбилейный международный инвестиционный форум. Это главная инвест-платформа Центральной Азии, точка притяжения глобального капитала, передает ОНТ-БАЙ. Планируется участие делегации из Белоруссии и белорусских компаний. В прошлом году форум посетили более 8 тысяч человек, включая 3 тысяч иностранных гостей из сотни стран. У бизнеса запланированы переговоры, а также подписание контрактов. Обсудят новые отраслевые треки, сделают акцент на промышленную кооперацию и крупные инвестиционные сделки. Суд ЕС подтвердил регистрацию иска Словакии против Совета ЕС и Европарламента, в котором содержится требование отменить решение о полном запрете импорта газа из России, сообщает ТАСС. Иск подан Словакии против Совета ЕС и Европарламента 24 апреля. Требование истца – отмена решения Совета ЕС и Европарламента номер 2026-261, говорится в заявлении пресс-службы суда. Еврокомиссия провела данное решение в рамках торговой, а не внешней политики, поэтому для утверждения в Совете ЕС требовалось квалифицированное большинство, а не единогласное решение. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что не намерен идти на уступки американскому коллеге Дональду Трампу из-за его угрозы ввести пошлины на французские вина и шампанское. Ранее Дональд Трамп предупредил Макрона о введении 100% пошлин на всю французскую продукцию из вина и шампанского, если Париж не откажется от введенного цифрового налога на американские технологические компании. «Нет, потому что это так не работает», — заявил Макрон в интервью телеканалу ТФ1, отвергая возможность уступок в ответ на угрозы Трампа. Мощное землетрясение на Филиппинах не только привело к человеческим жертвам, но также нанесло урон морской флоре и фауне. Стихия подняла морское дно на 2 метра, из-за чего кораллы оказались на открытом воздухе, передает Мир-24. Команда, направленная в пострадавший регион, обнаружила, что открылись длинные участки береговой линии, коралловые рифы и заросли водорослей. На снимках видно, что среди них лежит мертвая рыба и другие морские обитатели. Местные жители выразили опасения, что испарения от разлагающейся биомассы могут привести к отравлениям. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк БелВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВеб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода: на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: 08 в нашем городе. Что такое, у меня заплетается. Здрасте еще раз, хорошая компания.
1: Да, привет-привет всем. И знаешь что, ты действительно сказал хорошее слово «полдник». Если честно, я его вспоминаю только в отношении каких-нибудь детских санаториев, да, лагерей, когда тебе там выдают молоко и печенье.
0: Или кефир могут еще.
1: Или кефир,
0: компот,
1: да.
0: Компот,
1: или яблочко.
0: Яблочко,
1: ну вот
0: да.
1: Смотри, и в то время, пока у нас выдают подобные вкусности, вот, например, где-то в Азии в качестве полдника вполне себе, может быть, выдают кимчи. Для тех, кто не в курсе, это такая ферментированная, ну, как наша квашеная практически, да, капуста. Только там она острее и в чем-то другом. Она замачивается какое-то время. В общем, интересная там рецептура, но говорят, что это суперфуд. Представляешь, как наша квашеная, только вот это. Говорят, что она чуть ли не микропластик из организма выводит и борется с вредными привычками. Короче, много-много-много всякого разного, но острая.
0: У меня другой вопрос. Зачем есть микропластик тогда?
1: А потому что говорят же, что он содержится...
0: Везде.
1: Да.
0: Ну, везде, да. Потому что пластиковая упаковка и мельчайшая эта частица. Ну, каким образом капуста, таким образом выводит микропластик, странно.
1: Саша, она настолько острая, что, возможно, попадая в организм, она просто выжигает все.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Свои на дороге.
4: Друзья, давайте приступим к нашей веселой рубрике под названием «Свои на дороге». Давайте будем объединяться хорошим настроением и автомобилями, и вообще, и, может быть, даже вот этими видами, которые вы нам частенько присылаете в виде фотографий. Спасибо большое. Так, ну, как обычно, как всегда, да? Да.
5: Конечно же, как обычно, как всегда. Друзья, по пробкам ориентировать нет смысла, потому что, действительно, они все в тех же местах. С прошлой недели ничего не изменилось. Мне кажется, оно так всегда. Что-то в этом плане меняется только ближе к финалу рабочей недели, когда все начинают задумываться, ой, так, а куда бы выехать, а пораньше или попозже, ну и так далее. Ну а сегодня, видимо, все в штатном режиме, и мы все так же поднимаем настроение миргами.
4: Давайте, на счет раз, два, три, включаем аварийку, несколько секунд и миргами. Если ответочка от кого-то увидели, об этом написали, вайбер 77171, если увидели, все равно написали, у всех настроение прекрасное, почти как в пятницу, но в понедельник. Готовы, поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
3: Радио Витебск, слушай свое. Черное.

0: у нас Памиргала на Московском проспекте, а приветов ответных не увидела, но настроение прекрасное. Спасибо большое.
1: Так, едем дальше. Здесь у нас есть Андрей, который отмергался на Фрунзе. Тоже настроение отличное. Всем мирк.
0: Виктор возле Локомотива. Своих замечено также не было. Продолжаю наблюдение, написал.
1: Так, есть у нас также Елена, которая отмергалась на воинов-интернационалистов. Мирк, всем мирканавтам.
0: Бешенковичское шоссе от Белой... От Белой Копейки Мирк написал нам Виталий.
1: Так, Сергей желает всем хорошего пока еще дня. На Московском возле соседей отмергался на Ауди. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
0: Сергей Мирк на Московском проспекте тоже отлично. Вам хорошего вечера.
1: Ой, так, ну а от Вовки просто фотографии. Пока, честно говоря, непонятно, что за местность, но явно не Беларусь.
2: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
4: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
5: Ника, давайте экономить вместе.
6: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
7: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
8: Белагропромбанк.
9: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Друзья, полезная информация предприятию «Полский рынок» города Витебска. На работу требуются экономист, продавцы, повара. Телефон для справок 330904 и мобильный 8029-592-5330.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
2: Все мои изначально чайники

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Некоторые говорят, понедельник не очень хороший день, а в данном случае понедельник для нас прекрасный день, потому что у нас продолжается розыгрыш вместе с нашими большими друзьями и турагентства «Вокруг света», и очередной мы выберем приз, который на этой неделе кому-то достанется.
1: Да. Но мне кажется, это самая приятная часть, когда ты еще не знаешь, а что же ты такое выиграешь, но уже сегодня можешь повлиять на этот выбор.
0: Да, поэтому слушаем новости в середине часа, потом играем в нашу любимую игру под названием «Влетай в лето».
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Результаты централизованных испытаний школьников из Витебской области превысили среднереспубликанские показатели. Единый день информирования по теме «Память во имя будущего» пройдет 18 июня на Витебщине. Более 1 миллиона цветов высадят в Витебске к юбилейному славянскому базару. В начале следующего часа об этом и другом.

0: «Влетай в лето».
1: Друзья, давайте поиграем в нашу игру по названию «Влетай в лето». Веселая, веселая игра, с помощью которой наши радиодрузья обогащаются различными летними гаджетами, которые будут помогать нам в летнем отдыхе. Уже многим, между прочим, помогает. Кто-то из наших радиодрузей качается и возлегает в гамаке, кто-то пользуется креслом складным, потому что тоже у нас выиграл. Палатку оттяпали у нас, забрали. И зонтик пляжный на прошлой неделе. И плед забрали, и качели тоже забрали. Но у нас есть еще матрас надувной есть для семьи. У нас есть сумка-холодильник, у нас есть бассейн.
2: Так, ну смотри, как будто бы бассейн мы, наверное, оставим попозже, когда можно будет плавать.
1: Прохладно еще.
2: Сумка-холодильник, мне кажется, тоже как будто туда.
1: Предлагаю матрас.
2: Да.
1: Матрас, да?
2: Матрас звучит отлично.
1: Решено. Сегодня, друзья, и на протяжении вторника, среды, четверга и пятницы мы будем набирать претендентов на этот самый матрас. В пятницу рандомайзером выберем самого-самого. А теперь подробнее, как мы будем выбирать претендентов. Как обычно в целом? Почти.
2: Почти. А почему почти?
1: Ну подожди, у нас же сейчас будет такой вопрос.
2: Мне кажется, у нас сегодня все такое, знаешь, понедельничного формата. Немножечко как-то видоизменено, подкорректировано, но чуть-чуть, потому что суть остается неизменной. Мы отправляемся в импровизированное онлайн-путешествие, да? Мы здесь смотрим на картинку, вы слушаете описание. Что же там такое происходит, что там за локация? Ну и после этого отвечаете на вопрос или выполняете задание.
1: Mm-hmm.
2: В этот день.
1: Я представил сейчас, извини, небольшая ремарочка. Понимаешь, мы такое даем задание. Ну, например, что а приз получит тот, кто сейчас отожмется 10 раз и видео нам пришлет.
2: Ага, на фоне вот этой фотографии, которую мы описываем.
1: Можно такую физкульт-минутку сделать, как когда-нибудь.
2: Но это же не про путешествие.
1: Нет, это не про путешествие, но это про здоровье.
2: Да? Но тогда без приза. Все?
1: Нет, ладно, давай. Я просто, знаешь, в порядке бред придумал.
2: Друзья, действительно, подарок у нас есть прямо сейчас. Мы разыгрываем место в нашем списке потенциальных победителей. Задание звучит так. Вот есть перед глазами замечательное место, находится в Китае. Сразу определяемся. Находится оно в Китае, в горах, выглядит невероятно. В общем, есть горы. Их такое приличное количество. Это похоже, если честно, даже на какой-то хребет. И вот внутри, практически посередине, находится огромный портал.
1: В скале прямо?
2: Да, в скале.
1: В скале.
2: И есть возможность у обычных смертных людей добраться к этому порталу. Кстати, в Китае верят, что именно добравшиеся туда смогут возвыситься над собой, над всем человеческим в себе и, ну, как-то прийти, наверное, к гармонии и какому-то другому уровню сознания. Интересно, у них, конечно, всегда своя какая-то философия. Ну, а что касается того, как можно добраться до этого портала, естественно, ступени.
1: По ним надо идти.
2: Да, лайфхак хороший.
1: Ну, это вещь называется «Небесные ворота» же, да?
2: Вот
1: это называется. Ребята, значит, давайте. А сколько ступеней ведут к этим небесным воротам? Это сегодняшний вопрос. Кто быстренько напишет правильный ответ, тот попадет в список претендентов. Пока послушаем музыку веселую, хорошую.
0: «Влетай в лето». Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
7: Влетай в лето.
8: Подведем итоги нашей веселой игры под названием «Влетай в лето». Напомню, что все подарки предоставляются нашими большущими друзьями и партнерами игры — турагентством «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличнейший сервис и выгодные цены гарантируем. А также на этой неделе от турагентства «Вокруг света» мы разыгрываем надувной матрас для семьи.
9: Так, ну, мне кажется, и сразу же стоит переходить к нашим победителям.
8: Да.
9: Точнее, к победителю, потому что он у нас один, к сожалению, несмотря на то, что правильных ответов было достаточно много. Все-таки были даже те, кто отжиматься начал. Ну, в общем-то, да, спасибо, спасибо большое за то, что вот так вот у нас здесь все происходит. Мне очень понравились некоторые ответы. Они, конечно, неправильные, но все равно очень мило звучит. Константин, например, просто написал 1724. Может быть, это год? Год создания?
8: Просто решил, зачем эти интернеты? Это интересно, в интернете каждый может найти правильный ответ.
9: Согласна.
8: А так, из головы, понимаешь?
9: А вот знаешь что? А вот еще мне бы очень хотелось, если бы на самом деле ступеней-то было вот как у Светланы. Светлана написала 91 там ступень. Просто. И в целом раз, ты, пожалуйста, вот у этой красотищи. Мне кажется, там бы отбой от туристов не было. Но все-таки нет, там придется попотеть, потому что ступени на самом деле 999.
8: Самый быстрый правильный ответ прислал наша радиослушательница. Я могу ее не попять, не могу на нее долистаться.
9: У тебя есть? Ты можешь долистаться, потому что...
8: Есть. Все. Юля, да? Юлю мы поздравляем. Юля, телефон заканчивается на 0465. Она первая в списке претендентов на надувной матрас для всей семьи. Глядишь, действительно, в пятницу именно Юля достанется. А может, и не Юля. Посмотрим. Друзья, в 17.35 побудем в хорошей компании. Мы играем в игру под названием «Влетай в лето» вместе с нашими партнерами торгейства «Вокруг света». Присоединяйтесь к нашей хорошей компании.
0: Влетай в лето. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Здесь на максимум выкручивает свои вертушки. Мы расскажем вам о том, что предприятие спецавтобаза требуется. Электрогазосварщик, зарплата 1700-1800 рублей. Сортировщик вторичного сырья, зарплата 1200-1350 рублей. Телефон отдела кадров 227608, либо через плюс 375-29-829-47-68.
1: Радио «Витебск». Везде и всегда.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Чкалова, 19/1. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Выбор один, не-не-не, не один. Выбор большой в магазине един.
3: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Не, вы представляете, буквально две минуты назад Дроздов мне говорит: ой, у нас что-то никаких нету сплетен, никаких нету. И я такой сразу: ух ты, интересно.
2: Приободрился.
1: Да, давай, давай, расскажем, как Нилетто навалил кринжатины.
2: Возрождаем наш в эфире недооцененный жанр.
1: Давай, Катя, это же самое интересное.
2: Слушай, ну тут действительно есть что обсудить. Относительно недавно, мне кажется, состоялся долгожданный для многих концерт, ну, правда, не у нас, а в Минске, да, и куда был приглашен Нилетто, собственно говоря, все по этому поводу, ну, разоделись наверняка девчонки.
1: Конечно, да,
2: пришли,
1: да,
2: заряженные, плакатики расписали. Пришли туда, чтобы кричать.
1: Нилетто, сделай мне бэби, да, наверное, ты плакаты эти были.
2: Ну или, я не знаю, приезжай осенью, возможно. Ну, кто его знает?
1: Бульбу собирать.
2: Я не знаю, Саш, но суть заключается в чем? В том, что захейтили парня. Ты представляешь? За то, что, ну мы же белорусы, мы привыкли, если работать, то на 100%.
1: Да.
2: Да? А тут приезжает Нилетто и такой включает фанеру и начинает классно танцевать. Да, однозначно, там было на что посмотреть. Ну и в физическом плане тоже. Но, к сожалению, песен никто так и не услышал. Потому что была фанера. Это было очевидно, мне кажется, абсолютно всем.
1: Угу.
2: Даже тем, кто был где-то там, на Камчатке.
1: Угу.
2: Вот. И по этому поводу разверся, ну, практически скандал в соцсетях.
1: Не, ну, я это не слышал, но я категорически это не приемлю. Мне не нравится. И вообще стыд, и позор, и можно было сейчас Нилетто послушать на основании, но мы не будем. Потому
2: да.
1: что если ты работаешь, то ты должен работать. Правильно? Правильно.
2: Да, но есть вот еще как раз-таки на эту тему одна новость. Может быть, он просто утомился. Почему? Потому что 19 числа у него должен выйти фит вместе с Джиганом. На секундочку. Называется,
1: еще один.
2: Называется «Не умею грустить». Что? Ну да, вот такая вот парочка. Ну, в целом, ну и не грустите, парни, хочется им сказать. А еще лучше не грустите, работая. Нам, белорусам, помогает.
1: Ребята, ну свежие новости в начале часа, и мне нечего добавить.
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В медиацентре области обсудили предварительные итоги главной экзаменационной кампании года. В нынешнем году средний балл по результатам централизованного экзамена в Витебской области составил 66. В прошлом году он был 65,6. Результаты испытаний по всем предметам, за исключением физики и химии, в нашем регионе выше, чем по республике, отметил начальник отдела общеобразовательной подготовки Главного управления по образованию облсполкома Владимир Бедняков. Отличные результаты показали гимназии Витебска, Новополоцк, Орша. Высокий уровень знаний продемонстрировали учащиеся районных учреждений образования. Всего в области учащиеся получили 239 стобальных результатов. У 19 ребят 2 стобальных сертификата. Прошлым летом их было 185. Единый день информирования по теме «Память во имя будущего», посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет 18 июня на Витебщине. 22 июня в нашей стране отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В этом году исполняется 85 лет со дня трагических событий 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Беларусь одна из первых приняла на себя мощную удар врага, а память о героизме и жертвах военного поколения остается важнейшей частью национальной истории. В ходе единого дня информирования особое внимание будет уделено сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, увековечению памяти погибших и недопущению попыток искажения исторических фактов. В Поставском районе автомобиль столкнулся на трассе с лосем. Пострадало 2 человека. Авария произошла накануне вечером на 134-м километре автодороги Р-45, сообщает ГАИ Витебщины. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Ровер», двигаясь в направлении города Поставы, совершил наезд на внезапно выбежавшее на проезжую часть дороги дикое животное, после чего съехало в кювет. Там транспортное средство опрокинулось. В результате столкновения водитель и 15-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Более 1 миллиона цветов высадят в Витебске к юбилейному славянскому базару. Об этом сообщили в Витебском Зеленстрое. Огромное цветочное вертикальное сердце появится на площади Победы. Новые вертикальные цветочные конструкции будут установлены на площадях Свободы, Победы, улицах Ленина, Замковой, в сквере по улице Богдана Хмельницкого, рассказала директор предприятия Валентина Шундюкова. Озеленители уже приступили к работам. Украшены мосты, Кировский, Октябрьский. В год белорусской женщины недалеко от летнего амфитеатра появилась клумба-статуя. Цветочный силуэт девушки в руках с главным символом Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – васильками. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный 4,9, днем с порывами до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен убыл гидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск. Чпок!

0: проводить этот вечер вместе с хорошей компанией. 18 часов 8 минут в нашем городе. И у нас есть сразу хорошие новости для очень больших модниц.
1: Да, для очень больших модниц, но не зря же говорят, что, знаешь, всегда там какая-нибудь мода или искусство – это отражение того, что происходит. Так вот, этот летний сезон не исключение. Все говорят, много комаров, клещей. Не знаю, почему выбрали не комаров.
0: Клещей всегда много.
1: Да.
0: В последнее время, да.
1: Слушай, но вот этот вот как-то год, а еще говорят, что адаптировались вот эти подрепелленты, насекомые, и непонятно теперь, чем брызгаться, как их подгонять. Но много об этом можно говорить, но мы не будем. Потому что есть кое-что более прекрасное. Причем в прямом смысле этого слова. Белорусский дизайнер придумал дизайн сережек в виде клещей. Ты представляешь? Сверху такая вот золотая штучка в виде лапок и части тела. Но он уже напившийся, этот клещ, потому что внизу жемчужинкой провисает, ну, собственно говоря, контейнер, в который он и отправляет.
0: Ну, типа брюшко это, оно из жемчужины сделано. Ну, красиво. Ну, жалко, что по радио нельзя показать картинку.
1: Да, но мне кажется, это тот самый случай, когда можно смотреть и говорить, фу, какая гадость, где можно заказать.
0: А еще, я думаю, можно будет продолжить этот интересный тренд. Впереди пора сбора колорадского жука, поэтому тоже можно сделать эдакое. Вот смотрите, какие красивые сережки белорусские. На этом можно заработать, кстати.
2: Да. Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: за небольшой рекламой, друзья. История о том, как один молодой человек очень любил футбол. Да так любил футбол, что пошел на отчаянный поступок. Подробнее после рекламы.
1: Реклама.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Внимание! Витебск!

0: Так цирка и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. На Радио Витебск хорошая компания.
3: Ну так вот, живет какой-то парень, больше про него знает, удивительно, но Анастасия Дроздова, да.
4: Да, знаю, вот этого парня по новостям знаю, да. Так и есть. В общем, действительно, что касается спорта, вот мы порой не можем выйти в магазин, да, и такие, хотя он, ну, где-то в 200 метрах, возможно.
3: Не, ну проблема у многих, что, а давай мы вот закажем.
4: Да, а давай закажем. Ой, а давай лучше посидим и считай, что у нас диета сегодня. Да, ну настолько не хочется. Никуда...
3: Такая, да,
4: да, да. Но бывает такое, действительно. А вот здесь человек не поленился и ради футбола, и, кстати, не только ради футбола, взял, да и прошел от Лос-Анджелеса до Бостона за на секундочку. 109 дней ему понадобилось, чтобы пройти этот путь пешком.
3: А сколько километров там? Не ближний свет такой прям.
4: Ну, если тебе принципиально...
3: Ну, с юга до, считай, до севера все Соединенные Штаты. Человек шел, но он же не просто так шел, потому что на футбол хотел попасть. У него же другая история там.
4: Между прочим, 4173 километра. Вот. От Лос-Анджелеса до Бостона.
3: Но это мужик должен психануть. Серьезно.
4: Ну, я не знаю, что у него там произошло в жизни, но, тем не менее, он напялил на себя килт и решил, а знаете что... Пойду-ка я пройдусь.
3: Покажу всем. Да. Вот у меня есть шотландская юбка, вот эта мужская.
4: И это в том числе 5600 километров. Угу. Вот он здесь, как я понимаю, прошел. Видимо, где-то там он, может быть, все-таки подъезжал.
3: 109 дней. Ну, так быстро так прям даже.
4: Ну да, прилично, ну, все-таки. Ничего, так прилично.
3: Не чуть шел, а так нормально шел парень.
4: Ну, видишь, изгонял, видимо, из себя какие-то неприятные мысли. Кстати, говорит, что... Для мужчин и из-за мужчин это сделать для того, чтобы поддержать тех, кто, возможно, сдался на такой достаточно долгой жизненной дистанции. И вот своим примером показал, что парни, все возможно, мы сильные, как бы мы ни выглядели, что бы мы ни делали, мы молодцы.
3: Друзья, ну, ходьба это полезно, ходьба это хорошо, ну, конечно, не до такой степени, но гуляйте себе на здоровье.
2: Хорошая компания, лучше, чем обычно. Радио Витебск, слушай.

0: про ближайшее музыкальное не только будущее на нашей волне.
1: Естественно, все в руках Влада Кузьмина, потому что он знает о спорте очень даже многое. Убедитесь в этом сами.
0: Да, Спорт FM в середине часа. Потом вас ожидает любовный гороскоп на этот понедельник, на вечер этого понедельника. Поэтому расстаемся вместе.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Всем привет, у микрофона Влад Кузьмин. Ну что, коротко и, как всегда, актуально о спортивных событиях. Погнали, полетели!
1: Спорт-ФМ. Доброе утро, Америка!
0: Как мы знаем, 11 июня стартовал Мундиаль, и из-за часовых поясов матчи идут чуть ли не весь день и ночь. Начинаются некоторые поединки с двух ночи и продолжаются до 10 вечера. Узнаем результаты за эти первые дни. Мексика побеждает в матче открытия ЮАР 2-0. Три прямые красные и два гола. Чемпионат мира стартовал бодро. ЮАР, заканчивавший в девятером, создал всего 0.08 XG. Фан-факт. В этом матче было показано лишь на одну красную меньше, чем за весь чемпионат мира 2022 года. Южная Корея вырвала 3 очка у Чехии 2-1. Команды провели сухой первый тайм, но во второй половине забили аж трижды. Мексика и Корея – лидеры группы А после первого тура. Ничья в Канаде. Канадцы еще ни разу в истории не побеждали на чемпионате мира. Сегодня снова были близки к провалу с Боснией, но спас Ларин. Это их первое очко в истории. Джека на поле так и не появился. Калашинец отдал голевую, вынес пустых ворот и получил травму. США вынесли Парагвай 4-1. Больше всех постарался Балагун, на счету которого дубль. Американцы одержали самую крупную победу на ЧМ в собственной истории. Фан-факт. ВАР впервые отменил неправильно показанную желтую карточку. Катар вырвал ничью у Швейцарии 1-1. Подопечные Якина выбили огромный XG, но упустили победу в самой концовке. Для катарцев это первое очко в истории Мундиаля. Все матчи группы «Б» завершились с одинаковым счетом 1-1. Бразилия не справилась с Марокко 1-1. Винисиус догнал Рональдинье по голам на чемпионате мира, но для победы этого оказалось мало. Подопечные Анчелотти даже уступили соперникам по XG. Селесао не выигрывали в первом матче чемпионата мира с 2018 года. Макгин приносит Шотландии 3 очка, пострадала сборная Гаити 1-0. Для шотландцев это первый триумф на мировом первенстве с 1990 года. Теперь подопечные Стива Кларка единолично лидируют в группе. Турция стартует на чемпионате с поражения. Подопечные Мантеллы нанесли 30 ударов по воротам Австралии, но в итоге сгорели 0-2. Теперь австралийцы на пару с США возглавляют квартет «Д». Германия уничтожила Кюрасао 7-1. Это третья самая крупная победа Бундестим в рамках чемпионата мира. Хавер сделал дубль, Кимих – дубль из ассистов, а Лундаф оформил 1+2. Немецкая машина завелась. Вчера мы увидели пока что лучший матч на этом чемпионате. Нидерландцы и Япония устроили шоу, оформив аж 4 гола за второй тайм. Итог 2-2. Голландцы, кстати, еще ни разу не проигрывали в первом для себя матче Мундиале в рамках группового этапа. Диало добыл 3 очка для Кот-д'Ивуара в матче с Эквадором. Казалось, все идет к нулевой ничьей, но вингер МЮ оформил победный в самой концовке. Для его сборной это первая победа на ЧМ с 2014-го. Ивуарийцы заканчивают первый тур на второй строчке группы Е. Швеция вынесла Тунис 5-1. Особенно постарались Айари дубль и Исак 1+2. У скандинавов 3 из 3 побед в официальных матчах в 2026-м. Подопечные Поттера – лидеры группы F по итогам первого тура.
1: Спорт-ФМ. Какой счет?
0: Никс впервые за 53 года стали чемпионами NBA. Нью-Йорк сегодня гуляет, и футбол тут вообще ни при чем. Команда Майкла Брауна победила Сан-Антонио 94-90 и закрыла финальную серию 4-1. В прошлом матче Никс выдавали величайший камбэк в истории финалов с -29. А теперь закамбэчили с -16 и взяли титул. Эмоции зашкаливают. Впервые с 2006-го Каролина выиграла Кубок Стэнли. Парни Бриндамора не пустили Вегас за вторым трофеем. Он им самим нужен. Ролли ждет большой и долгожданный праздник. Сухарь Басси. Никакого камбэка Вегаса. Каролина победила. Закрыли финальную серию в 6 матчах. Все заслуженно и уверенно. Джордан Стаал. MVP плей-офф 2026. Он выдал невероятную серию в финале из 5 матчей подряд с голами. Тащил команду как настоящий кэп. А теперь забрал Конн Смайт трофи в 37 лет. Хэмилтон выиграл первую гонку в Феррари. Долгожданный день для Льюиса и его фанатов. Британец с 20-секундным отрывом финишировал первым на Гран-при Барселоны. 19-летний Антонелли прервал серию из 5 побед и сошел. В топ-3 сегодня одни британцы. Хэмилтон, Рассел, Норрис. Семикратный чемпион напомнил о себе. Сенсация года в UFC. Гейджи уничтожил Топурию, нанес ему первое поражение в карьере и стал чемпионом в легком весе. У Ильи все лицо в крови. Главный бой в Белом доме остановили после 4-го раунда. Чемпион красиво полетел с альтухой из октагона жать руку Трампу. Дональду исполнилось 80 лет. Сирил Ган нокаутировал Алекса Перейру на турнире UFC в Белом доме и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Перейра мог стать первым чемпионом UFC в трех весовых категориях. Ну а на сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: продолжаем проводить прекрасное время вместе с хорошей компанией. 18.43 в нашем городе. Впереди маленькая реклама, потом любовный гороскоп на этот вечер. Интересно, не переключаемся.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск. Любовный гороскоп.
0: Да, что касается вот этих звездных предсказаний, любовный гороскоп, как всегда, от овнов до рыб. Чего ждать от этого вечера, Анастасия? Заряжайте.
4: Могу.
0: Давай,
4: да.
0: Давай.
4: Надеюсь, что овны уже успели доскакать до своих радиоприемников и прямо сейчас готовы внимать информацию.
0: Бодрые овны.
4: Да, да. А потому что и гороскоп у них хороший. Говорят, вообще понедельник обещает яркие встречи и искренние улыбки. Может быть, повод какой-то интересный имеется. Может, зарплату получили или проект какой-то закрыли. Но в любом случае, дома это обернется только в пользу.
0: Прекрасно. Дальше у нас идут кто?
4: Тельцы.
0: Тельцы. Вечер обещает быть плодотворным, полон любви и нежности. Так что прикупите цветы и что-нибудь вкусненькое.
4: Ой, у близнецов здесь что-то невероятное. Но если все совпадает, тогда и вечер будет таким. В общем, утро, как в кино, обещает гороскоп у вас был. А, что имеется в виду? Неожиданное сообщение, звоночек какой-то из прошлого и, возможно, даже встреча в парке. Но это уже к вечеру. Что касается непосредственно этой половины дня, лучше не планировать серьезных разговоров.
0: Я запутался, сейчас кто?
4: Это были близнецы, сейчас
0: раки,
4: будут раки.
0: Раки, сегодня вечером вы поймете, что то, что всегда казалось вам сложным и практически недосягаемым, на самом деле более чем просто, понятно и легко. Главное, очень захотеть.
4: А у львов сегодня вообще все супер, потому что одна строчка – домашний уют и семейные дела ожидают вас этим вечером.
0: Девы, сегодня ваше неумение ориентироваться на местности может сыграть с вами злую шутку, да и с вашим любимым человеком тоже. Поэтому постарайтесь тщательно проработать маршрут ваших сегодняшних передвижений заранее во избежание каких-нибудь казусов.
4: Весы, вам необходимо побольше магния, и вечером будет вам счастье. Да, да, представляешь, люди погрязли в тревоге, а между прочим, вечером ожидают приятные сюрпризы.
0: Скорпионы, этим вечером перед вами в полный рост встанет проблема выбора. Придется отдать предпочтение кому-либо из ваших поклонников, в ущерб другим, разумеется. Конечно, решение не будет окончательным и бесповоротным. В конце концов, речь идет всего лишь об одном вечере.
4: Стрельцы сегодня могут обойтись и без плейлиста, потому что он у них играет в голове. И конкретно строчка о том, что все будет хорошо. Сумеете наладить этот поток, тогда все так и будет.
0: Козероги, сегодня какое-то минимальное несоблюдение правил приличия вашим любимым человеком заставит вас серьезно задуматься о мотивах такого невежливого поведения. Страшно подумать, какие выводы вы сможете сделать из обыкновенного отсутствия слов «спасибо» или «до свидания».
4: Водолеи, у вас сегодня неоднозначный вечер, потому что с одной стороны он может сделать вас самым счастливым человеком в мире, а с другой стороны самым бедным, потому что именно в этот понедельник вы поймете, что ваш партнер мечтает о поездке на море, и предложите это сами до того, как тот человек успеет об этом заговорить.
0: Рыбы, чем дольше люди вместе, тем больше у них возможностей что-нибудь друг другу припомнить. Сегодня лучше быть свежей познакомившейся парой, так как память у рыб обострится невероятно.
1: Любовный гороскоп.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
1: Очередная веселая гульня под названием «Трек вечера».
2: Ой, ну давайте, на самом деле уже не терпится, потому что интересная сегодня такая подборочка зарубежная. Угу. Но не тот рубеж сегодня мы будем пересекать, наверное, о котором думаешь при таком словосочетании. Но тем не менее, в общем-то, по 2013-му пройдемся. Я, знаешь, была в шоке, что вот эта вот румынская танцевальная группа до сих пор выпускает песни. Но как-то все мимо. А вот в 2013 году вот этот Fly Project, ох, были хиты.
1: Да, и мы предлагаем, друзья, если вы хотите, чтобы эта песня, допустим, открывала программу приветов, поздравления, музыкальный агент, то... Присылайте к нам Viber 707-71-071 красненькие сердечки. Да? Красненькие сердечки в знак любви и большого почитания вот этого румынского поп-творчества, например.
2: Ну, а почему бы нет? Почему бы не подвигаться в этот понедельник? Но есть еще и еще одна композиция.
1: Значит, друзья, ну, как всегда, да, два трека вечера мы предлагаем, а вы выбираете тот, который вам больше по душе. К сожалению, не все наши граждане могут отправиться в далекие края на самолете к теплому морю-морюшку. Поэтому, чтобы как-то это компенсировать, я предлагаю послушать вот это. По крайней мере, можно устроить нечто похожее на танец живота и других частей тела и сделать у себя Анталию где-то, ну, например, в Дыбаново.
2: Нет? Можно просто поесть фиников. Прям что-то захотелось.
1: Да?
2: Да.
1: Ну хорошо, а пока Дроздова ест финики, друзья, вы голосуете, пожалуйста. И напомню, в следующем часу у нас программа «Привет и поздравления», музыкальный агент. Там будет хорошее настроение, песен, заказ, все-все-все.
0: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнований на республиканскую доску почета. Соответствующий указ подписал глава государства. Основные изменения касаются проведения конкурсного отбора с тем, чтобы усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь к участию широкий круг претендентов. Для повышения уровня конкурса правительство установит единый порядок такого отбора. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. Предоставлена возможность включать в отбор организации по инициативе государственных органов. Отменен запрет на участие в конкурсе организаций, являющихся победителями 2 года подряд. Расширен отраслевой охват организации за счет введения 14 дополнительных номинаций в сферах производства и услуг. Кроме того, указом введен новый формат чествования победителей с вручением им почетного знака. В целях популяризации соревнования закреплено активное продвижение в СМИ опыта победителей.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп сообщил, что судоходство в Ормузском проливе возобновилось. Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети True Social. Корабли начинают движение, многие из них загружены нефтью и выходят из Ормузского пролива. Они движутся по южной магистрали, которая абсолютно безопасна, написал американский лидер. Накануне США и Иран объявили о согласовании меморандума о взаимопонимании, который направлен на прекращение боевых действий. Планируется, что подписание документа состоится 19 июня в Женеве. 7 игроков баскетбольной команды погибли в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в бразильском штате Сеара. Об этом пишет Белта со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел сегодня утром. Автобус, перевозивший более 40 спортсменов после соревнований, перевернулся недалеко от города Тауа в штате Сеара. В результате погибли 7 человек, пострадали не менее 30. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время выясняются причины аварии. Местные власти начали расследование.
0: Новости региона.
1: Театральная программа 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске будет представлена 10 спектаклями, сообщили в дирекции форума. Откроет театральную программу постановка «Война и мир» Московского драматического театра «Модерн». Это 80 актеров, хор, 300 комплектов костюмов и 3-часовое действие. Таким будет грандиозный спектакль, который, по мнению критиков, является шедевром современного искусства, подчеркнули в дирекции фестиваля. Артисты из Москвы приглашают зрителей на просмотр 14 июля в 19 часов в Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромет. Там партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: агент.
1: А теперь 50 минут ваших приветов, поздравлений, музыкальных заявок. Все это в программе приветов и поздравлений. Музыкальный агент на волне Радио Витебск. По-прежнему с вами Дроздова и Назаренко. Так, что по праздникам?
2: Ой, Саш, мне кажется, уже пора прогуливаться, ну, честное слово.
1: Прогуливаться куда?
2: Да куда глаза глядят?
1: Куда-нибудь, хорошо.
2: Международный день прогулки сегодня.
1: Это очень хорошо. Вот. Это очень хорошо.
2: Будем отмечать. Тем более дождя нет. Нет, солнышко на улице, более-менее тепло. Угу. Супер. А что ты такой? Да-да, на улице, а мы здесь. Так, что еще у нас здесь? Ой, ну вот это какой-то странный праздник. Даже не знаю, как его отмечать, но может быть как-то шуточно. А, праздник мужских недостатков. А что, такие бывают? Тут нужно сказать. А потом такие, а, да, конечно, ну что же ты? Ладно, так. Всемирный день.
1: Правильно, это хорошо. Это, знаешь, это обычно, ну, бывает, ну, скажем, в отношениях, когда люди уже там долго, да, и они все знают друг друга недостатки, там, понимаешь, вот какие-то вещи, как раз такие, вот это можно праздновать. Вот эти вот милые недостатки, ну, мужских, да.
2: Ну, тогда получается смирение, да? Праздник смирения.
1: Ну нет, ну есть такой, допустим, недостаток у мужчины, понимаешь, вот лежит гвоздь и молоток. И надо этот гвоздь вбить, чтобы повесить эту злосчастную рамку. А у него что-то руки не доходят. Ну такой есть у него недостаток.
2: Не туда, вот не туда. Знаешь, как, вот я только что поняла, как нужно праздновать этот праздник.
1: Ну?
2: Праздник мужских недостатков.
1: Ты придумала уже.
2: Говорить, что самый большой мужской недостаток, это то, что он слишком щедрый. Вот так вот, только такие недостатки бывают. Других, ну, не существует. Все. Самые лучшие, самые прекрасные наши. Все, будем праздновать им и ваш день в том числе. А еще что? О, день придумывания новых созвездий. Ну, это, как я понимаю, в благодарность вашим дамам. Вот будете рассказывать. Вот видишь звезду? Это я ее для тебя назвал. Ну, или там еще что-нибудь.
1: Ну, есть же мультик смешной.
2: Какой?
1: Я подарю тебе эту звезду.
2: Ой, у меня сразу другая песня.
1: Ты не смотрела?
2: Песня. Нет.
1: Посмотри
2: да?
1: сегодня.
2: Стой,
1: да.
2: Ну все.
1: Это в советское время делали такие мультфильмы для взрослых. Показывали их всегда вечером. Не потому что они, ну, какие-то там... Ну, они с таким очень...
2: Глубоким смыслом.
1: Да, совершенно верно. Mm-hmm. Вот посмотри. Значит, Руслан написал, как нужно так себя люблю, что даже отпраздновать нечего. Руслан, мы вас поздравляем. Кстати, у нас для вас есть поощрительный приз за то, что вы очень красиво отжимаетесь. Видео нам прислали. Ну, ладно. И вот еще Вероника. Ну, давайте уже сразу с поздравления, да? Добрый вечер, написала Вероника только что. Передаю привет и благодарю за прекрасный день, проведенный в Витебске своего мужа Зайцева Игоря. Его любимая иждивенка Вероника. Всем привет, хорошего вечера и прекрасного настроения. Ну и давайте под ваше прекрасное настроение теперь к песням, которые мы предлагали вам, вы за них голосовали. У нас боевая ничья. Боевая ничья, и причем еще одно сообщение пришло от нашего радиослушателя Дмитрия, который написал, а можно 50 на 50? И он как в воду глядел, поэтому будем слушать сегодня и Таркана, и веселых румынских парней Fly Project. Ну а для того, чтобы настроение прям было, знаете, как я говорю, горячее, такое прям горячее восточное. Давайте с Дуду начнем.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Так, ну вот, прилетают сообщения. Дмитрий написал, наш радиослушатель. А случайно не знаете, когда уже лето? Ну, знаете, обычно по радио уже говорят, а по радио говорили. Так вот мы сами это лето в начале эфира начинаем как-то призывать, надо что-то с этим делать, а что мы не знаем. Мы вот разыгрываем же всякие летние призы вот эти, да? Надеемся, что разыгрывая их...
2: Надеемся поймать на живца.
1: Да, да, вот ты правильно, да, правильно сказал.
2: Да, есть такое. Хотя знаешь что, я вот сейчас подумала, а может быть сейчас нас заливает дождями для того, чтобы в момент славянского базара вообще их не было. Представляешь, будет прям тепло.
1: Нет, нет, нет, давайте так.
2: Традиции менять не будем?
1: Нет, нет, дождь, а, хотел сказать ночью. Зачем нам ночью во время славянского дождь, там гулять
2: надо? Не надо.
1: Не надо. Надо как-то, чтобы... Вот мы люди, человеки, странные какие-то. Ладно, давайте будем просто, чтобы лето было хорошим. Вот и все, как-то призывать его. А к сообщениям.
2: Да.
1: Давайте, Наташа написала. Доброго вечера, наше любимое радио. В честь праздника решили мы с семьей прогуляться в пионерский лагерь Дружбы Шумилинского района. Передайте, пожалуйста, нам приветы любимому мужу Александру, любимой доченьке Юлии, сынули Кириллу, ну и мне. Наташа, привет вашей семье. Там очень красивое озеро. Я помню, там есть остров. Туда когда-то мостик вел. Я помню, что этого мостика даже рыбу ловил. Вот.
2: Ну, знаешь, таких историй я не знаю. Я когда-то тоже, ну, в определенном возрасте была вдруг. Мне посчастливилось. Абсолютная случайность.
1: Круто.
2: Да. Действительно, такое было. Кстати, нам здесь присылают нам двойные радуги, ты представляешь? Двойная радуга где-то там, за окном, пока мы тут сидим и не видим этой красоты.
1: Да ладно, да ладно. Ну, пришлите нам фотки тогда радуги, хотя бы мы увидим.
2: Есть фотография, вот ты можешь в Телеграм зайти и посмотреть.
1: Отлично.
2: Да, а я пока зачитаю еще один привет. Привет семье Пятниц, и вот тут вопрос, метел или метеол? Ну и, конечно же, есть у нас здесь музыкальная заявка. Попросили песню Мии Бойки «Экспонат». Ну, давайте послушаем.
1: Экспонат, ты мой фанат. Давайте подпевать.
0: Музыкальный

0: Иду ко дну.
1: Реклама. Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Связаться с программой «Музыкальный агент» очень просто. Вайбер, Телеграм 707-101-071. Пишите музыкальные заявки. По возможности выполняем. Да, еще группу ВКонтакте тоже туда можно писать, если вдруг кому-то удобно.
8: Так, но для начала все-таки открою Телеграм. Здесь как раз-таки приветик, адресованный Мандрику Александру от брата Евгения. Здоровья, хорошего вечера и отличного настроения.
7: Есть поздравления от Алексея и Даши. Они поздравляют лучшего друга Макса с получением водительских прав. Наконец-то у нас есть личный водитель на вечеринке. Макс, желаем тебе ровных дорог, зеленого света, полного бака оптимизма и пассажиру, который не спорит, какую песню включить, потому что будем слушать радио Витебск. Спасибо, друзья.
8: Красота. Есть у нас, кстати, еще один короткий привет. Андрей здесь передает его своему соседу Илье. Ну, а нам желает отличной смены.
7: Спасибо.
6: Музыкальный

0: агент продолжает свою работу. Программа «Привет!» в поздравлении. Вайбер, телеграм 707-171-071. Написал нам Михаил. Передаю супер привет моей сестре Алине в честь ее выпускного. Алина, ты огромная молодец. Ты справилась, ты сделала это. Желаю море эмоций, крутых знакомств, удачи во всем. И чтобы жизнь была как любимая песня. Яркая, ритмичная и с классным припевом. Вот такой брат.
1: Отлично. А есть у нас здесь какой-то интересный человек с никнеймом Джанго. Передает он привет и желает всем хорошего вечера, особенно Олежке. Музыка.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. С 1 июня в Беларуси вводятся новые правила пребывания иностранцев. Брюссель планирует вынести вопрос о выделении Киеву еще 45 миллиардов евро. Автоконцерн Volkswagen оставляет без работы 1000 немцев. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Музыкальный агент.
1: Проиграл «Тока-тока». Вторая песня «Трека вечера», да, я уверен, что многие подвигались. Ну, хотя бы, знаешь, так, чуть-чуть. Кто ножкой потопал, кто ручкой подергал, потанцевал. Ну, чего нет?
2: Да, у кого глазик подергался. Но это другие нюансы.
1: Это другие нюансы, да-да-да, это к врачу.
2: В общем, на ком хочется заострить внимание? Давайте-ка распакуем пару писем. Есть у нас Татьяна, которая передает привет Харитончику Сергею от сестры и племянницы. Со словами «все не очень». И веселую песню. Интересно, конечно.
1: Так, есть у нас предорогие ведущие. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления моей любимой жене Ольге в честь нашей 10-й годовщины. Оля, спасибо за эти счастливые годы, за твою поддержку, тепло и бесконечную веру в нас. Желаю, чтобы наша любовь, скажем, год восстановилась только крепче, а совместных приключений было еще больше. Люблю тебя, твой муж Андрей.
2: Марина у нас сегодня тоже не скучает. Она передает большой привет своему мужу Александру Корзуну. Дорогой, жди меня, привезу селедочку под шубой. Ну а чтобы ожидание было интереснее, соответственно, у нас есть песенка. Кстати, заказала ее тоже Марина. Будем танцевать под шаде.

0: Музыкальный агент.
1: Тут опять мы появились на горизонте, дабы зачитать те сообщения, которые пришли, пока играла музыка на любимой волне радио «Витебск», да.
2: Так, Милка у нас здесь поздравляет свою группу, ибо М2 защитой дипломов в ГТУ. Мы это сделали!
1: Ты прям прониклась, да.
2: Слушай, ну это же круто, и честно говоря, я очень рад за ребят. Нет, я знаю, это волнительно. Вы молодцы.
1: Нет, конечно, ребят, круто. Есть поздравление. Хочу поздравить мою любимую Алину с годовщиной нашего знакомства. Ровно 7 лет назад я увидел тебя, и мир стал ярче. Спасибо за твою улыбку, терпение и веру в меня. Желаю, чтобы наша любовь крепла с каждым годом. Люблю тебя безмерно, твой Лёшка.
2: Так, что еще по приветам? Вот, например, есть привет для сына Коронова Сергея. Кстати, от Елизаветы тоже большой приветик.
1: И есть еще у нас Александр, подписан Санек Иванов. В выходные мы на озеро Селява оторвемся в последние дни отпуска. Собираемся со своей веселой компашкой, как обычно. Надеемся покупаться. Короче, отдых, рыбалка и хорошая компания – это все про нас. К сожалению, той композиции мы не нашли, которую вы заказывали. Но у нас есть очень хорошая, веселая от группы «Градусы». Песня тоже соответствующая про веселых людей.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Окунемся опять в мир ваших сообщений, которые к нам продолжают поступать. Это программа «Привет и поздравления, музыкальный агент».
2: Так, Екатерина обеспечивает самыми теплыми словами вместе со своим приветом для любимого и родного мужа Мельников. Я тебя очень люблю. Не хватает твоей улыбки, твоего взгляда и твоих крепких рук. Жду нашей встречи и представляю ее. Береги себя. Крепко целую, твоя Буба.
1: Павел написал: «Здравствуйте, любимое радио. Можно что-то веселое? Если вы про музыку, то можно.
2: А если про слова, то и такое, я думаю, будет. Но не совсем веселое, скорее трогательное. Ольга написала: привет для любимого, самого необходимого папочки и мужа Сережки Турлина. Звучат они так. Дорогой мой муженька, проходят дни, а легче не становится. Голубое небо теряет краски, а солнышко меркнет. Но я знаю, мир восстановит всю палитру цветов. Любимый, очень сильно тебя люблю. Спасибо за то, что делаешь счастливой женщиной твоя семья, сыночки, ангелочки и Олька».
0: Музыкальный

0: Хотим вам сообщить, что наш веселый проект, ну, как нам кажется, да, под названием «Хорошая компания», на сегодня закрывается, дабы открыться завтра со своим неповторимым, возможно, вайбом. Да, да.
1: Ну, естественно, мне кажется, каждый день неповторим. Не знаю насчет нас с тобой, но однозначно завтра будут уже другие настроения и другие подарки, и другая музыка. В общем, все изменится, возможно, что-то сильнее, что-то немножечко меньше. Но, с другой стороны, оно же так и приятнее, и дни летят быстрее, и интереснее.
0: А не надо, чтобы нам не летели. Вот понедельник прошел, понедельник тяжелый день, а дальше уже нормально, уже полегче. И можно думать о предстоящих выходных, которые тоже будут хорошими.
1: Нет,
0: да.
1: Знаешь, мне кажется, как оно обычно работает, понедельник, ты такой, так, ну, ты сделал усилия над собой для того, чтобы, да, ну, как-то включиться в процесс. А во вторник желательно, чтобы он прилетел побыстрее и быстрее к среде. А вот в среду, которая уже маленькая пятница, да, ты начинаешь все доделывать. Ну, а четверг, пятница, это вообще замечательные дни.
0: Мне кажется, тебя уже расплющило здесь, ты уже в пятнице. Друзья, услышимся завтра, это была «Хорошая компания», Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: Пока.
2: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. С 1 июня вступает в силу новое правило пребывания иностранцев или лиц без гражданства на территории Беларуси, сообщает МВД. Теперь иностранцы, которые обращаются за статусом беженца, дополнительной защиты или убежищем, получают статус временной защиты, либо подают заявление о предоставлении разрешения на временное и постоянное проживание, обязаны пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию. Исключение для лиц младше 14 лет и старше 75 лет. Цель нововведения – повысить безопасность пребывания иностранцев на территории страны, упростить контроль за их нахождением в Беларуси, а также выявлять нарушителей миграционного законодательства.
1: В мире.
2: В ближайшее время во Франции стартует трехдневный саммит групп семи. Участники встречи прибывают в город Эвьян-Лебен. Лидеры групп семи, ЕС и еще нескольких государств намерены обсудить ряд вопросов, в том числе связанных с Ираном и Украиной. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах вынести вопрос о выделении Киеву еще 45 миллиардов евро. Она подтвердила, что первый транш от ЕС в 9 миллиардов евро в рамках кредита должен поступить в Киев до конца июня. Кроме того, по ее словам, Брюссель уже приступает к обсуждению того, как Украине пережить следующую зиму. Нидерланды готовы принять участие в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен, передает ТАСС. Соглашение, достигнутое между США и Ираном, представляет собой внушающий надежду шаг на встречу стабильности в регионе, в том числе в Ливане. Крайне важно, чтобы свобода судоходства в Ормузском проливе была быстро восстановлена. Нидерланды готовы внести вклад в это, написал глава МИД в соцсети X. Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen ждет жесточайшая оптимизация, пишет Newsbuy. Под увольнение попадут десятки тысяч человек. До конца текущего года на улицах окажутся уже 19 тысяч сотрудников. Главными причинами радикальных мер руководство называет падение спроса на электромобили, высокие цены на энергоносители, пошлины со стороны США, а также необходимое снижение затрат для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов Веста.
3: Акция во всех магазинах Веста.
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов 5 рублей 31 копейка. Кофе Якобс с корицей 90 граммов 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
5: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Убыл гидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
6: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.

0: Реклама.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, с вами Нюша. Вы слушаете мою песню на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. 17 июня в Минске откроется выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026». Польша не будет отправлять Украине МиГ-29, пока Украина не поделится с ней технологиями беспилотных летательных аппаратов. Лондон планирует запретить соцсети для подростков. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио «Витебск».
5: Кожу нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: «Час по-русски».
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В Минске готовится к открытию выставка «Национальная безопасность Беларуси-2026». Многие экспонаты на ней будут представлены впервые. Например, беспилотники, установки РЭП,

0: бронежилеты и технологии для успешной работы спецслужб. Выставка «Нацбезопасность» проводится раз в 2 года, чередуясь с форумом военного вооружения и техники «Мелекс». Выставка стартует 17 июня и продлится до 19 числа. Гостей ждет не только разнообразие стендов, но и масса интерактива. Большая часть площадок будет предлагать зрителям погрузиться в атмосферу работы спецслужб. Например, попробовать себя в роли спасателя, медика, милиционера или даже бойца спецназа. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Поезд отправился сегодня с белорусского вокзала Москвы. Его маршрут пройдет через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. 22 июня поезд завершит путешествие в парке «Патриот» Министерства обороны России. В состав агитационного поезда вошли 7 тематических вагонов, 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и платформа-сцена для выступления творческих коллективов.
1: В мире.
0: Польша отказалась поставлять истребители МиГ-29 Украине, потому что Киев не поделился с Варшавой интересующими ее технологиями беспилотников. Об этом в эфире радиостанции «Радио Z» заявила замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик, информирует ТАСС. «Мы не передали Украине МиГи. Нынешнее правительство этого не делало. Почему? Мы договорились с украинской стороной о передаче технологии. Поляки четко заявили, поскольку мы наращиваем свой потенциал в области беспилотных летательных аппаратов, мы хотели бы иметь возможность иметь доступ к этой технологии и передадим истребители, если дело закончится успехом», указал Томчик. Мировой тренд на запрет соцсетей для подростков добрался и до Великобритании. Премьер этой страны Кир Стармер заявил о планах полностью запретить цифровые платформы для детей младше 16 лет. По мнению британского правительства, социальные сети вызывают сильное привыкание и серьезно вредят психическому здоровью несовершеннолетних. В Лондоне признают, что контролировать соблюдение этого запрета и противостоять крупным технологическим компаниям будет крайне сложно. Великобритания стала уже 3-й страной, где правительство одобрило ограничения на использование соцсетей детьми. Ранее запрет ввели во Франции и Австралии. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы.

0: 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас. В стиле рок.
2: Категория 12+.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макслайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама на радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: В эфире Радиобар в стиле рок.
2: Категория 12+.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Радио Витебск. Радио нашего города.
1: Try to change my plan, yeah!

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебске и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс...
2: Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. Техническая проверка завершена.
0: Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебске и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.